Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

ночью только влезала с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: На Минской волне 7 часов. Коротко о главном.
2: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в Министерстве труда и какую систему разработали в России.
1: Новости.
2: Президент Беларуси заслушал доклад премьер-министра Александра Турчина. Главе правительства поручено вплотную заняться подготовкой к форуму регионов Беларуси и России. Событие пройдет в Минске и Минской области. Александр Лукашенко поинтересовался итогами недавних переговоров премьер-министра с председателем российского правительства Михаилом Мишустиным. Он подчеркнул, что нерешенные вопросы необходимо обсудить на высшем уровне. Так запланирована встреча главы государства с лидером России Владимиром Путиным. Министерство труда установило нормы обеспечения соцработников велосипедами и электровелосипедами. В ведомстве приняли соответствующее постановление. Транспорт предоставят, если в населенном пункте нет регулярного сообщения или расписание не позволяет соблюдать график оказания услуг. Если маршрут составляет менее 5 километров в день, сотруднику положен обычный велосипед. На более длительные расстояния будут выдавать электровелосипеды. Все подробности можно узнать на национальном правовом интернет-портале.
1: К новостям в мире.
2: Возможное строительство постоянной американской военной базы в Польше обойдется в Варшаве примерно в 3 миллиарда и 200 миллионов долларов. Об этом сообщает правительство европейской страны. Ожидается, что в Польшу будет постоянно дислоцировано 5 тысяч дополнительных военнослужащих. С учетом членов семей, база должна вмещать около 25 тысяч человек. В начале июня министр обороны Польши уже направил в Пентагон официальное предложение о создании такого объекта. К новостям регионов. Форум регионов Беларуси и России стартует в Минской области завтра. Об этом сообщили власти центрального региона. Для гостей переиздали книгу «Минщина гостеприимная». За каждой делегацией закрепили ответственных лиц, а вдоль маршрутов установили приветственные билборды. К форуму привлекли порядка 30 профессиональных экскурсоводов, чтобы по-настоящему познакомить гостей с центральным регионом. Их задача – увлечь, удивить и поделиться тем, чем по праву гордится Минская область. И в завершение выпуска. Российские ученые научились отслеживать опасные подземные вибрации в реальном времени. Разработка представляет собой компактную группу датчиков, которые улавливают колебания грунта. Специальные алгоритмы анализируют сигналы и точно определяют источник вибрации. Система может отличить взрыв на карьере от шума тяжелой техники или транспорта. Расчеты показали, что погрешность определения не превышает 7% даже при сильных помехах. В будущем технологию планируют внедрить для защиты зданий, дорог и других объектов рядом с шахтами и стройками.
1: Курсы валют.
2: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских котируется как 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
1: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: в новый день на высокой ноте. Улетное утро на МВ Радио.
1: Ну, слушайте, это уже ни в какие ворота просто не лезет. 24 июня за окном. Оказалось, что только наступил Новый год, да и вообще 2007.
2: Жень, давно известный факт. Никто и никогда не вернет 2007. Даже мы в студии Юлия Умарова и Женя Тихонов. Всем доброе утро.
1: Да может, на самом деле, не надо нам его возвращать. То, что сейчас необходимо, это в среду быть бодрячком и получить настроение на победу. Ну, а это мы легко сделаем.
2: И непринужденно. 7 часов 9 минут в Минске. Минской области. И начинаем это утро вместе и по традиции со сводок.
0: О погоде.
1: По данным Белгидромет, в Беларуси переменная облачность, преимущественно без осадков. Лишь местами по северным их районах небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем до плюс 26, по югу до плюс 28.
2: В Минске сегодня также переменная облачность, без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха утром от 14 до плюс 17, днем до плюс 23.
1: Ну, небольшое похолодание, но здесь скорее
2: баланс
1: спасибо.
2: Баланс в погоде, да?
1: Именно так, да. Как-то природа понимает, что пожарило, теперь можно чуть-чуть попрохладнее. Отлично, самое то для того, чтобы проснуться вместе с нашим планом на этот час.
2: И я думаю, у каждого уже возникает вопрос, что ждет нас в эту среду, по мнению звезд. А это мы узнаем под завершение часа.
1: Также отправим счастливчика на концерт студии «Звездный свет». В середине часа в рубрике «Вылетит и поймаешь».
2: И уже совсем скоро разберемся, кого в Беларуси обеспечат личным транспортом. И главное, каким. Сразу после музыкального блока ждите новостей.
1: Да, спойлер, это не нас с Юлей. Но, с другой стороны, мы здесь сами на своем авиалайнере под номером 97.4 FM. Это «Минская волна» и «Улетное утро» говорит вам всем привет.
2: Доброе утро.
0: Пусть утро будет улетным на МВ Радио. Слушаем наше на МВ Радио.

0: Разбор полетов.
1: Ой, ну слушайте, все нравится. Погода за окном будто намекает. Пора пересесть на двухколесный.
2: Это факт.
1: И знаете, государство нас услышало, а точнее соцработников. В Беларуси официально закрепили норму. Теперь у социальных работников появится личный служебный транспорт. И да, это не шутка, не байка. Соответствующее постановление Минтруда и соцзащиты уже опубликовано. Теперь, Жень, все эти люди не будут ходить пешком и часами ждать автобус. И вот как это будет работать.
2: Ну, знаешь, я не помню, чтобы в Минске кто-то прям часами ждал автобус, это раз.
1: Ну да.
2: А во-вторых, почему он, а не я? Можно ли считать меня социальным работником?
1: Я почему такой злой был? Мне велосипеда не было.
2: Потому что велосипеда не было. Ну ладно, если маршрут соцработника в день меньше 5 километров, кстати, то ему положен обычный велосипед. То есть, ну спокойно так ноги размял, там в горочку с горочки. А если путь длиннее, то тогда положен уже, внимание, электровелосипед. Для тех, кто обслуживает людей на дому, транспорт выдают один на человека. А вот специалисты по соцработе будут пользоваться одним велосипедом на 5. Там задачи другие, поэтому выезжают далеко не каждый день.
1: Но важнее всего другое. Эти меры вводят, чтобы соцработники, как мы поняли, могли добираться до подопечных вовремя, особенно там, где общественный транспорт ходит редко или по неудобному графику. Ну, таких мест на самом деле немало в Беларуси. Я говорю больше про глубинку.
2: Ну да. И мы еще также посмотрели на такие цифры. У нас в стране больше 15 тысяч социальных работников, и 90 из них – это женщины в возрасте от 45 до 50 лет. Это те, кто каждый день навещает более 113 тысяч человек, нуждающихся в помощи.
1: На одного соцработника, также дополню статистикой, в среднем приходится 10 подопечных, и каждого из них могут посещать до 5 раз в неделю. А за последние 5 лет спрос и вовсе на такие услуги вырос на 35%. То есть плюс еще 15 тысяч человек объедь, да, попробуй так всех. На велосипед спасет.
2: Ну, в этих случаях согласен, абсолютно и полностью. А вот теперь представьте, что в такую нагрузку, в любую погоду, по бездорожью или плохим дорогам, и все это время пешком.
1: Я тебя чу.
2: Это тяжело, поэтому решение абсолютно правильное. И идея неплохая. Может, и нам вести такие вот корпоративные велосипеды для ведущих?
1: Ну, а почему бы нет? Ладно, шутки шутками, а новость действительно хорошая. И хочется верить, что теперь помощь придет, или точнее, приедет быстрее, а наши соцработники будут меньше уставать.
2: Хотя, на самом деле, вот объективно, я в этом плане немного перфекционизм.
1: Так.
2: Все-таки скорость, она влияет, да? То есть какому-нибудь из людей понадобится определенно помощь, а соцработник на велосипеде. А может быть, поджили каждому? Ну или хотя
1: бы одну
2: на десятерых.
1: Я думаю, наше государство в будущем и такое рассмотрит.
2: Направление, вектор задан уже, поэтому ждем. Дальше потом на Майбах и на Бентли.
1: Слушайте, поживем, увидим. Ну а мы тем временем готовим для вас кое-что особенное. Следите за эфиром, скоро расскажем все детали нашего розыгрыша.
2: А пока я закатаю губу.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама на Минской волне.
3: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
4: Сашка, выходи скорей.
3: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
5: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
3: Смотри, как удобно.
0: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Свое.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Свое.бай». Свое значит лучшее. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Вылетит и поймаешь.
1: Фестивали и прочие летние радости не просто продолжаются, а, кажется, вот только-только набирают обороты. Сезон обещал быть жарким, и он это подтверждает хотя бы погодой. Но и на самом деле не только температурой за окном, но также еще и событиями. И билет на одно из таких событий мы и разыграем в нашей рубрике «Вылетит и поймаешь».
2: Я даже скажу, что все закономерно. Ведь вот эта аномальная жара за окном и лист событий, который ждет нас с этим летом, это две стороны отличного лета, жаркого сезона, да, в который мы уже окунулись головой, а смотрим 24 июня. Друзья, поэтому не упускайте возможности в этот раз окунуться в атмосферу настоящего светского бала, потому что уже 25 июня в Минском дворце ветеранов студия «Звездный свет» представляет изысканный концерт в стиле бала.
1: Напоминаем, это завтра.
2: Это уже, кстати, завтра, да. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. Адрес ловите. Янки Купала, 21. Начало в 19:00. Просим вас следовать элегантному дресс-коду. Ждем вас на вечере, где царят добро, свет и элегантность. Один билет, один победитель. Все, как и всегда, в нашем интерактиве.
1: Да, но у нас в нашем интерактиве царят, помимо элегантности и элегантного дресс-кода, также еще и правила, которые нужно соблюсти для того, чтобы попасть на эту, видимо, закрытую вечеринку.
2: Так и есть.
1: Без фейс-контроля. Внимательно слушать музыку на МВ-радио просто необходимо сейчас, потому что там где-то в треках мы спрятали секретную фразу. Как только вы ее расслышите, присылайте нам ее на Viber Telegram 8029-1010-307. Ну вот без выдумок, вот как она и была. И, конечно же, сегодня, как и обычно, важно казаться самым быстрым и самым первым.
2: Ну а также уже готовить наряд для того, чтобы выйти в свет завтра. Ну а мы пошли готовить для вас порцию музыкального блока для того, чтобы легче было перенести эту среду.

0: вылетит и поймаешь.
1: 7:40, и говорят, друзья, как утро начнешь, так, в принципе, день и проведешь. И есть в этом что-то, да, существенное, возможно, даже правда. Сюда же относится, что посеешь, то и пожнешь. Да, в общем, у нас с утра сегодня был какой-то курс ботаники, я не знаю, вспомнили школьные годы. Но, однако, отбивку правильную вы услышали и прислали нам правильные ответы.
2: Да, у нас сегодня была очень сезонная фраза, и мы будем также возделывать ваше настроение здесь 3 часа. Чем удобряем? То и выросло. У нас, здесь есть, позитив, и надеемся, что он также будет расти на протяжении всего дня. Возможно, ну хотя бы для одного человека, для нашего победителя, пользователя под именем ВЛ, прекрасной девушки, номер которой заканчивается на 4445. Мы поздравляем вас.
1: Поздравляем. Прикорм у нас был хороший, фестивальный, поэтому соответствующая, я думаю, реакция тоже будет в социальных сетях. Как вот сходите завтра на вот этот бал «Звездный свет», так и присылайте фотографии, делитесь, нам интересно будет посмотреть.
2: Да, ну а пока очень внимательно следите за вашим телефоном, потому что совсем скоро свяжется с вами наш редактор и расскажет, как забрать этот самый билет. Потому что если вы хотите окунуться в атмосферу настоящего светского бала, то уже завтра, 25 июня, в Минском дворце ветеранов студия «Звездный свет» представляет изысканный концерт в стиле бала. Вас ждут элегантные наряды, прекрасная музыка и полное погружение в высшее общество. А такое нам надо. Адрес: Янки Купалы, 21. Начало в 19:00, и просим вас следовать элегантному дресс-коду. Ждем вас на вечере, где царят добро, свет и элегантность.
1: И согласно купленным билетам, продолжаем наш утренний марафон по улучшению состояния. Закрепим, так сказать, успех гороскопом на удачу через несколько треков.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.
3: Как же в сердце попал мне ты, и как эту любовь.

0: Гороскоп на удачу.
1: Есть у нас один сборник для начинающих. Для тех, знаете, кто только начинает верить в гороскопы. Особенно с утра, особенно когда на часах 7 утра. Вот его мы сейчас и изучим, потому что в это время даже самый, мне кажется, закоренелый скептик готов прислушаться к звездам.
2: Да, поэтому начнем зачитывать предсказания по классике с Овнов.
1: Поехали.
2: Время держать слово пришло. Даже забытое обещание придется выполнить.
1: Сказал, сделал Овны. Тельцы, сегодня вы совершенно спокойно можете позволить себе расслабиться и не делать того, чего вам делать не хочется. О, я понимаю, хороший гороскоп.
2: Захотел, не пошел на работу.
1: Захотел, пошел.
2: Захотел, поднял начальника в любом случае. Близнецы, время проявить находчивость и смекалку. Небольшие интриги могут стать вашим преимуществом, что бы это ни значило.
1: Раки, новое увлечение захватит вас целиком. Не забывайте о главном. Ну, вам виднее.
2: Да, что главное, расставьте приоритеты. Вот это вот самое важное, наверное. Львы, сегодня лучше помолчать, эмоции могут взять верх, и вы наговорите лишнего.
1: Девы, обратите внимание на свои увлечения. Прекрасный день для креативных проектов. Творите, девы.
2: Весы, сегодня вы почувствуете прилив энергии и оптимизма. Подходящий день. Ну, день, который проходит уже, к сожалению, мимо нас. Очень хорош для завершения старых дел и планирования чего-то нового.
1: Ну ладно, хороший гороскоп. Скорпионы могут почувствовать сегодня желание внести изменения в свою жизнь. Поэтому будьте смелыми в своих решениях, но не спешите с выводами.
2: Стрельцы, финансовые вопросы выходят на первый план. День благоприятен для пересмотра бюджета, поиска дополнительного дохода или же обсуждения условий оплаты.
1: Козероги, сегодня у вас все получится, если только вы позволите себе не спешить.
2: Так, водолеи могут столкнуться с необходимостью принятия важных решений. Ваше интуитивное чутье подскажет вам правильный путь.
1: Ну и рыбы, вас ждет прилив энергии и желание действовать. Возьмитесь за то, что давно откладывали, и день пройдет продуктивно.
2: Слушай, обещают очень многим сегодня, прям
1: обещают,
2: знаком приливы энергии.
1: Обещанного 3 года ждут, но не в нашем случае.
2: Не в нашем случае. Мы даем точные гороскопы, а также точно говорим, что через несколько треков мы услышимся в прямом эфире с Екатериной Гунько. И, конечно же, она расскажет о самых свежих и важных событиях в мире.
1: Дожидаемся.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности. Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
3: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
4: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
3: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
4: Почувствуйте спокойствие с услугой видеоконтроль. Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами Ясно для каждого.
3: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Наша музыка на Минской волне.
6: Заходи без причины.

0: Авторадио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 22 до 25 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 24.
0: На Минской волне 8 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о налоге на собак и в чем одержали победу школьники из Беларуси.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил премьер-министра Эфиопии Абия Ахмеда с победой его партии на всеобщих выборах. Глава государства отметил высокое доверие эфиопского народа к политическому курсу страны. Беларусь рассматривает Эфиопию как перспективного партнера на африканском континенте. Президент выразил уверенность, что развитию связей будут способствовать подписание двусторонних соглашений и создание межправительственного комитета. Глава государства пожелал коллеге здоровья и успехов в реализации государственных задач. В Министерстве по налогам и сборам опровергли слухи об изменении налога на собак с 1 июля. В ведомстве заявили, что корректировка законодательства не планируется. Налог по-прежнему платят только владельцы собак, внося суммы вместе с платой за коммуналку. Информация из клиник, приютов или от соседей не является основанием для автоматического начисления налога. Также не соответствуют действительности слухи о повышенной ставке для опасных пород. Такого перечня сейчас просто нет. Ставка остается прежней. В Минске 11 рублей 10 копеек за квартал, в Минской области 14 рублей.
0: К новостям в мире.
1: Евросоюз готовит новые пошлины за гибридные автомобили из Китая. Таким образом, Брюссель хочет закрыть пробел в законодательстве, через которое китайские производители обходят пошлины на электромобили. Экспорт подключаемых гибридов в Европу резко вырос, особенно у моделей BYD и Chery. Европейские производители давно указывали на эту проблему и требовали действий. Китайские компании уже ищут способы локализовать производство внутри Евросоюза, чтобы избежать будущих пошлин. Решение может быть принято в ближайшие месяцы. И к новостям в регионе. В Мариногорке годовалый ребенок выпал из окна 5-го этажа. Мать на время оставила малыша в кроватке рядом с открытым окном для проветривания. Вернувшись, она не нашла сына и увидела его на земле. Мальчика доставили в областную больницу. Его состояние стабильное, угрозы жизни нет. На месте работают следователи и специалисты. Они опрашивают очевидцев. Причины трагедии устанавливает Следственный комитет. И в завершении выпуска белорусские школьники завоевали 6 медалей на Международной географической олимпиаде Open Geo 2026. Золото взяли учащиеся из Витебска, Гродно и Могилева. Серебряными призерами стали школьники из Орши и Сморгонии. Бронзовую медаль получила представительница Могилевского лицея. Соревнования проходили онлайн. В них участвовали около 130 человек из 26 стран.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей!
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
5: 8:09. Доброе утро, Минск.
6: Доброе утро.
5: Минская область. Обычно кто у нас в это время слушает, уже точно на ногах. И возможно то, что вы уже не спите, за вас сегодня решил тот самый дядя из ЖКХ, да, который решил покос траву устроить. Но даже если и так, у него сегодня отличный день для этого. Синоптики обещают до плюс 29, солнце и никаких дождей. Так что у дяди все по плану, как и у нас, кстати.
6: Да, и пока он наводит красоту за окнами, у нас с вами тоже есть чем заняться. Так что, дорогие слушатели, день начинается правильно. Оставайтесь на нашей частоте, и мы сделаем это утро лучше. Поэтому, ну, конечно же, всего хорошего, как и наши планы. Вот, к примеру, первый из них, вот отметим пунктом. Диана Шипковская с газетой «Минская правда» будет у нас в студии где-то в половине этого часа.
5: Очень ее ждем, а пока поделимся праздниками и поводами на сегодняшний день. Среда, 24 июня. Обещаем, что он будет точно добрым и удачным.
6: Ну что же, а два повода быть немножечко повеселее, пободрее. Юлия Умарова, Жень Тихонов в студии. Второй час начинается, и поехали с музыкальной паузой.
4: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Наши на Минской волне.

0: Итак, топ-3 праздников. Сегодня все легко, немного воздушно. В общем, мы открываем список наших сегодняшних поводов. Поэтому доставайте конспекты, ваши ручки, делаем пометки, потому что сегодня будет хороший день.
1: Да, и поводы действительно имеются. Начнем с летнего. День ромашки. Сегодня праздник этих маленьких детей солнца, которые уже вовсю радуют нас в полях, возле дорог, а иногда и вырастают посреди тротуара. Ну, знаете, как одуванчики. Они считаются, кстати, символами лета.
0: Да, это прям вот два парных цветка, только в Беларуси можно добавить еще и васильки, мне
1: и
0: кажется.
1: И клевер. Слушай, ну у нас вообще, в принципе, цветастая страна.
0: Да, букетик бы собрать, на самом деле. Вроде цветы, кстати, и простые, а вот принести маленький букет жене, это уже приятно.
1: Можно и большой, Жень.
0: Можно и средний, и миди, и XXL, если уж получится.
1: Главное принести и донести.
0: Да, но оказывается, что у цветка также есть еще и полезные свойства. Допустим, из ромашки делают популярный ромашковый чай, который на ура уходит в офисах после или до планерок. Но вот самый, наверное, важный ритуал – это все-таки, ну, любит-не любит.
1: Точно. Сколько же пылких сердец строили свои отношения на лепестках. Не всегда, возможно, удачно, но такова жизнь. В общем, сегодня любуемся, благо и

0: мы все-таки тут не хоккеисты, да, у нас немного свои планы, и один из них еще отметить Всемирный день истории.
1: Да.
0: Как науки и вообще, вот что такое история? Это же наши уроки, уроки того, как человечество от палки-копалки пришло ко вполне себе удобным смартфонам и искусству.
1: Да, гигантский пласт истории, который, к сожалению, бывает часто теряется и переписывается. Увы, мы видим, что часто на ходу это прямо и происходит в угоду тому или другому, так что, ну, грубо говоря, как-то так. Плюс также история — это вот наша жизнь, как она и есть. Так что, если у вас есть интересные или забавные истории, можете всегда поделиться ими с нами в Viber, Telegram 8029-10-10-307. Мы всегда за такую креативность.
0: Ну, а мы тем временем не будем эгоистами, тоже в ближайшее время поделимся с вами наиболее интересными из них, а именно те, которые хранятся на самых главных заголовках газеты «Минская правда».
1: Диана Шапковская на пути уже у нас. Да-да-да. Слышу, как она там цокает каблуками. Так что, да, правда, ждем. Но пока рекламная и музыкальная пауза на МВ Радио.
0: Поехали.
2: Пусть утро будет улетным на МВ Радио.

0: дома на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю.

0: Доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. Минская правда. Газета, которая нужна.
1: Мам! Пап! Привет! Мы решили порыбачить, как взрослые, пока вас нет рядом. Так сказать, окунуться в рыбалку с головой.
2: Думаем, идея класс.
3: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
4: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
5: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Разбор полетов.
1: Ну что же, 8.33. Для тех людей, кто привык, что у нас здесь обычно новости политического формата, небольшой реверанс, потому что у нас здесь среда, а это значит, что время похрустеть самым свежим и актуальным выпуском газеты «Минская правда. Благо». Благо нам поможет в этом разобраться, ну, Диана Шипковская, конечно же, наша, которая
2: добро
1: приходит к нам.
2: Добро пожаловать, Диана, в нашу студию. Привет тебе, утреннее. Что нового?
1: Диана сегодня есть... в утреннем клубе у нас.
2: Что есть нового на странице газеты «Минской правды»?
3: Доброе утро, ребята, на календаре 24 июня,
2: уже
3: кофе еще не остыл, а свежая «Минская правда» уже готова удивлять, вдохновлять и местами заставлять спорить в комментариях. Листаем газету вместо ленты соцсетей. Хотя сегодня эти два мира в свежем номере очень даже пересекаются, например, на пятой странице. Ну, критика из ТикТока. Там выясняют судьбу главной природной сенсации недели. Бирюзовой воды на Нарочи. Белорусы увидели необычный цвет воды и сразу разделились на два лагеря. Так. Одни кричат «красота», другие говорят «где ближайшая экологическая инспекция?». Специалисты успокаивают, что это просто цветение водорослей.
2: Всего лишь-то.
3: Так что можно выдохнуть. Нарочи не превратилась в филиал Мальдив, но и поводов для паники тоже нет.
1: То есть, в принципе, можно в Нарочи сейчас принимать процедуры.
2: Да, все правильно. И чувствовать себя как на Мальдивах.
1: Хотя, с другой стороны, на Нарочи, если я правильно помню, очень много лебедей, есть риск палочки. Так что...
2: Ну, это риски есть всегда.
3: Я слышала про это, но мы не будем, да, отпугивать наших туристов. Если вода станет ярче, возможно, агентства начнут продавать туры на белорусские Карибы.
1: А вот главное, чтобы она светиться не начала.
3: Да, вот еще одна история о силе интернета в деревне Стахи. Пенсионерка не успела к автолавке. Внуки написали об этом в соцсетях. И знаете что? Через сутки появился новый остановочный пункт. То есть раньше говорили, ну, не догнал автобус. Теперь можно говорить, не догнал автолавку, изменим маршрут. Ну, кстати, я вот все-таки не советую повторять этот опыт, да.
2: Бежать за автолавкой
1: не
2: или...
1: Не повторяйте этого дома.
3: Жаловаться все-таки на автолавки и менять маршруты, потому что, ну, не боюсь, что начнется какой-то кавардак.
1: Ну, смотри, бывают же и такие случаи, когда и действительно некоторые сотрудники этих самых автолавок поступают недобросовестно и, скажем так, умывают руки немного ранее времени.
2: Ну, слушайте, если каждый попросит условно остановку у калитки, да, свои,
3: вот
2: время обслуживания сельчан затянется, и расписание и график прибытия магазинов в другие деревни будут тоже
1: учитываете, что народ
2: сорвется.
1: В селе не молодеет, да и мы с вами тоже как бы день это дня.
2: Ну, в общем, это летом история, мне кажется, острая.
1: Да, можем говорить на нее много часов, да. Но что еще нас интересует?
3: Отдельный блок посвящен вечному спору: отдыхать на Нарочи или лететь в Турцию. Семью отдохнула в санатории Приозерный. Оставила $1000, потом написала в интернете отзыв в стиле, что за эти деньги я уже мысленно лежала на пляже в Анталии. Ну, в ответ санаторий философски заметил: у нас не Турция, у нас оздоровление. Так что журналисты МП даже устроили собственное расследование и сравнили цены. Получился практически научный эксперимент: сколько стоит мечта о море, сколько мечта
2: ну,
3: о лечебных процедурах.
2: Тяни.
3: В общем-то, читайте «Минскую правду».
2: Ага, как
3: я всегда заинтригую.
2: Ну, слушайте, не нравится — не едь, да? Все очень просто.
3: Ну, туда же едут... можно и подхватить что-то, вот, и заболеть,
2: да, и
3: наоборот.
2: И акулы, и всякое такое. Ну, в общем-то, каждый найдет то, что ему по душе, а наши санатории пользуются спросом. Туда же едут за оздоровлением.
1: Ну, именно
2: очередь,
1: так.
2: А не за all-inclusive.
1: Вот слушай, если я правильно вообще понимаю, у нас же что сейчас, июнь идет, так?
2: Да, это
1: же сезон отключения,
2: июнь.
1: Сезон отключения горячей воды. То, что
2: горячая
1: мы очень
2: тема, горячая
1: очень
2: вода.
1: Очень не
2: а
1: любим.
2: А в санаториях вода есть,
1: именно
2: еще гидрофильная
1: так.
2: какая-нибудь.
1: Именно так, поэтому я не понимаю. Вот если хороший отдых, плюс еще и оздоровление, прошу прощения, дайте два.
2: Ну, как обычно, сколько людей, столько и мнений.
3: По поводу отключения, кстати, горячей воды,
2: попали.
3: Есть
2: О!
3: хорошие новости. В Минске средний срок отключения горячей воды сокращают с 13 до 9,6 суток.
2: Ну, в общем, до 9, да, или 10 округлим, на 3 дня меньше.
3: То есть страдать будем меньше. Прогресс, друзья. Главное — не успеть привыкнуть к тазикам и чайникам. У вас, кстати, как с водой уже отключили?
2: Слушай, мне повезло, у меня есть бойлер.
1: Нет, все нормально. Вот мы даже так подрасчитали, что еще возьмем отпуск и поедем в те же самые постихваленные Турции, тогда, когда у нас именно в районе отключат воду. Так что у меня все хорошо.
3: Это ты продуманный, Женя.
1: Понимаешь, это уже прагматичность такая выработанная. Как только выключают воду, вон из стороны.
2: На три шага вперед.
1: Мне здесь нечего делать.
2: Ну, это хорошие, прекрасные новости на самом деле.
1: Спасибо.
2: Для тех, у кого...
3: Отдохнем, Юля, с тобой.
2: А, ты про это? Я все про воду, а вы про Женю. Да ничего.
1: Отдыхайте, потом поработаем.
2: А мы, Диана, отправимся в санаторий.
3: Да, на странице газеты есть и еще невероятно вдохновляющая история Артура Гринюка из Солигорска. После пересадки почки он не просто вернулся к активной жизни, а стал победителем всероссийских трансплант-игр по настольному теннису.
1: Подожди, я, если честно...
3: Вот где настоящая мотивация.
1: Впервые слышу про трансплант-игры по настольному теннису.
3: Вот я тоже
1: а что там,
3: скажу,
1: а чем
3: знаю,
1: там вообще занимаются? Особо. Может быть, наши дорогие слушатели знают, что такое трансплант-игры, и могут нам это объяснить. Будем рады услышать ваши такие вот намеки. Что это такое вообще?
2: Ну, я так понимаю, это спортивные соревнования для тех, кто перенес
3: операцию.
2: Ну, раз мы говорим про почки и пересадку, ну, это достойно внимания.
3: Так что, пока некоторые из нас считают подвигом подняться с дивана в субботу утром, человек выигрывает международные соревнования.
1: Ну, отлично, сегодня можно поиграть как раз-таки в настольный теннис.
2: Ну, и вывод этого всего что? Что у нас медицина на высшем уровне. Мы недавно давали новость Жене в эфире, что за этот год только в Беларуси было пересажено около 118 почек. То есть, можете представить масштаб? Наша медицина не стоит на месте.
1: Ну, да, как, в принципе, наш эфир тоже на месте не стоит, поэтому даем время музыкальной паузы для того, чтобы немного расслабиться. Ну, а потом еще один блок новостей от нашей Дианы
2: Не разбегайтесь.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Разбор полетов.
1: Говорят, что счастливые часов не замечают, но у нас тут, как и у Тео, все по фэншую.
2: Ну, у нас они большие в студии висят, так что не заметить их невозможно.
1: Да, мы не можем на них не обращать внимания, а также, как и на Диану Шипковскую, которая до сих пор в нашей студии и готова продолжить нашу дискуссию.
2: Кстати,
1: по поводу
2: самая важная
1: новостей.
2: Новость, между прочим, потому что Диана Шипковская покрасилась, ей хорошо идет. А также поздравляем твою дочь со сданным, наконец-то, экзаменом, все, диплом защищен.
1: Все уволили, понимаешь, мы не умеем держать язык за зубами. Ну, так что там у нас в новостной повестке?
3: Любителям путешествий по страницам истории стоит обратить внимание на большой материал о Кубе. Mm-hmm. Кубарева о Кубе расскажет Анастасия нашим. Оказывается, маленький остров под санкциями сумел стать настоящей медицинской сверхдержавой. Mm-hmm. История о том, как наука и упорство иногда оказываются сильнее любых ограничений. Ну, правда, вот, к сожалению... Жаль, что...
2: Ограничения в последнее время стали совсем уж жесткие.
1: А мне кажется, они не заканчивали.
3: Ездить уже туда...
1: Ну сколько уже? Более 60 лет Куба живет под эмбарго, вот это, да, и, ну, история цикличная.
2: На самом деле, очень сильная страна, и если так даже вспомнить, во время эпидемии ковида самые качественные и самые, в принципе, легко доступные препараты против ковида как раз-таки были кубинского производства.
1: Да.
2: Что немаловажно.
3: Да, ребята, боюсь, что в стране каюк. Вот, к сожалению, мои такие неутешительные итоги.
2: А может, есть хорошие новости после этого предложения?
1: Я еще не успела на Кубу слетать, но пусть поживет.
3: Да, большой проект о Солигорщине, инвестиции, новые производства, дороги, жилье, школы, медицины, даже крупнейшая перепелиная ферма страны.
1: Вау.
3: Вот уж действительно, когда говорят птичий бизнес, обычно представляют, ну, как-то, не знаю, голубей на площади, а тут совсем другие масштабы.
2: Главное, чтобы не на птичьих правах все было.
3: Вот. И давайте заглянем на шестую страницу свежей «Минской правды».
1: Что там у нас?
3: Повод там серьезный. Телеканал ОНТ отмечает 24 года
1: наши
3: в эфире. Поздравляем коллег. Да. Да.
2: Поздравляем.
3: Это уже возраст, когда можно не только праздновать день рождения, но и рассказывать молодежи. А вот в наше время видео по интернету загружалось дольше, чем сейчас.
1: Мы ж не опытные. Ой, мы ж не старые, мы ж опытные, да, из этого разряда.
2: Я еще помню, как на месте ОНТ был телеканал ОРТ, и вот когда их пытались совместить, там был даже такой слоган: «Не вместо, а вместе». Вот прям такой флешбэк где-то годика из 2002-го.
1: Ты выдаешь свой возраст, Женя.
2: Да, я не скрываю его. Я скоро вот вообще в Телеграм свой паспорт выложу, и что мне, кто мне что сделает.
1: Ну ладно, что там еще, о чем говорят?
3: В общем, журналист «Минской правды» поговорил с директором дирекции интернет-вещания ОНТ Павлом Савельевым. И выяснилось, что современное телевидение – это уже не только камеры, студии, это еще и ТикТок, Телеграм, Инстаграм, сайты, нейросети. Постоянная борьба за внимание человека, который одновременно смотрит и телевизор, листает при этом телефон, ищет, куда пропал второй носок после стирки. Кстати, Павел Савельев когда-то собирался работать исключительно в печатной прессе, но любовь к технологиям победила. И вот человек, который начинал в районной газете, сегодня занимается цифровым развитием одного из крупнейших телеканалов страны.
1: Так ну, а что... слушайте, ничего удивительного, да, в наше время клиповое мышление. Кто первый успел перетянуть одеяло на себя, тот и, так сказать, в прайме.
2: Ну что, Диана, рассказывай, директором какого белорусского канала планируешь стать в таком случае? Печатница-то наша.
3: Шучу.
2: Хорошо.
3: Да.
2: А может и нет. А может и не шутишь.
3: А еще Павел Савельев уверен, да, скоро журналист, который не умеет пользоваться нейросетью, будет выглядеть так же необычно, как водитель без прав или рыбак без истории про огромную щуку. Кстати, о нейросетях. В одном из выпусков телепрограммы «Лицом к лицу» интервью брали у искусственного интеллекта.
1: И что из этого вышло?
2: До чего дошел прогресс?
3: Да, читайте в газете. Наверное, я так понимаю, идеальный собеседник, все знает, не перебивает и не просит согласовать цитаты перед публикацией. Хотя есть нюанс. Если интервью затянется, он не скажет, что мне пора, он просто ответит еще на 1000 вопросов.
1: Да, он никуда не спешит, его не ждет дома семья, дети, да, вот это все. Ну ладно, интересно, что вот после удаления, например, недавнешнего YouTube-канала ОНТ случилось, да, они не растерялись?
3: Команда, да, начала активно развивать собственные площадки. И получился такой вот принцип, что если одна дверь закрылась, открываем, ну, они открыли сайт, Телеграм, ТикТок, Инстаграм, еще пару платформ про запас. Так что полную историю о том, как телевидение осваивает цифровое будущее, читайте в свежем номере «Минской правды».
1: Обязательно почитаем, и вы, друзья, присоединяйтесь, покупайте как и печатные издания, да, так и заходите на сайт Млэнбай, там вы точно не заскучаете и найдете для себя что-то интересное.
2: Слушайте, вообще, по-моему, выпуск газеты «Минская правда» в этот раз получился очень насыщенным, да, очень сочным, поэтому, да, читаем. Главное, вот, единственное, что жалко, Диана, это то, что всегда получается у нас с тобой так, что, ну, вот, по верхам. С другой стороны, это тебе похвала, как отличному человеку, который делает хороший тизер для того, чтобы мы сами сели, прочитали и разобрались, а, возможно, даже и обсудили.
3: И подписались.
1: Да. И подписали. Все сделаем, Диана, в лучшем виде. Спасибо тебе за беседу. Услышимся уже на следующей неделе.
2: Ну, а пока дожидаемся новостей уже от Екатерины Гунько, которая спешит в нашу студию.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Реклама на Минской волне.
1: Удобно в кресле я сижу, кто приходит к нам, смотрю. Это к маме тетя Зина с большой сумкой с магазина. Это бабушка пришла, тортик к чаю принесла. Пиццу нам принес курьер, открываю ему дверь. Это лучший друг Андрей.
2: Сашка, выходи скорей.
1: Вот с посылкой почтальон. В моем смартфоне домофон.
3: Видеоархив посещений, управление через приложение, обзор входной зоны. Видеодомофон от Белтелекома.
1: Смотри, как удобно.
4: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Перис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by. Слушаем наше.

0: Музыкальная волна вашего настроения. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Волужине и Смолевичах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 9 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о природных источниках Беларуси и где будет звучать классическая музыка.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко поздравил главу Мальтийского ордена с Днем Святого Иоанна Крестителя. Президент отметил, что многовековая миссия ордена основана на милосердии и вызывает уважение. Глава государства подчеркнул, что в мире особенно важны гуманность и солидарность. Белорусский народ, проживший много испытаний, понимает ценность человеческой жизни. Александр Лукашенко выразил убеждение, что даже в трудные времена нужно искать пути к сотрудничеству. Президент пожелал великому магистру здоровья и успехов. Запасы природных источников позволяют построить в Беларуси еще сотню санаториев. Об этом заявил директор Республиканского центра по оздоровлению Геннадий Балбатовский. По его словам, в стране есть 47 месторождений лечебной грязи и более 50 скважин с минеральной водой, которые пока не используются. Именно природные факторы формируют положительный имидж Беларуси. Вклад лечебно-оздоровительного туризма в экспорт услуг в прошлом году составил около 50%.
0: К новостям в мире.
1: В Турции неопознанный беспилотник упал и загорелся рядом с жилым домом. Инцидент произошел в провинции Кастамону. Местный житель услышал сильный шум и увидел обломки дрона примерно в 10 метрах от дома. По предварительной оценке, масса аппарата могла превышать 200 килограммов. На место прибыла полиция, район оцеплен, власти устанавливают происхождение беспилотника. И к новостям в регионе. В Минском районе на железнодорожной станции произошла утечка опасного химического вещества. Из бочек в контейнере началось капельное истечение токсичного соединения. Пострадавших нет, движение поездов не прерывалось. Платформу отцепили от состава и отправили на перегон для разгрузки. На месте работают спасатели, в том числе специалисты отряда «Зубр». Причины инцидента устанавливаются. И в завершении выпуска: во Франции обнаружили ранее неизвестную рукопись Моцарта. Она содержит 7 произведений для флейты и арфы. Находку сделал музыковед Национальной библиотеки в Париже. Рукопись проливает свет на период жизни композитора в Париже в 1778 году. Подлинность документа подтвердили эксперты из Зальцбурга. Теперь же пьесы впервые исполнили музыканты филармонического оркестра «Радио Франс». Ее будут исполнять в концертных залах по всему миру.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Партнер шоу «Улетное утро» – минский филиал «Белтелеком».
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
2: Набираем высоту с улетным утром на МВ-радио.
3: Водитель, трогай, на работу едем. Всем доброе утро, страна.
4: Доброе.
3: Надеюсь, едете с отличным настроением. Сейчас еще больше его улучшим. Оказывается, этим летом наши утренние процедуры не прервутся на 2 недели. Я про то, что отключают воду горячую. Возможно, у кого-то ее уже отключили. Но хорошие новости. Вместо 13 привычных дней без воды всего 10. Придется помыться в тазике.
4: Как будто бы все равно многовато. Ну ладно, пока вы стоите в пробке или едете по пустому городу, знайте, что даже если горячей воды нет, у вас есть хорошая музыка и отличное настроение. Mm-hmm. Поэтому хорошей дороги, продуктивного дня. Ну а мы пока что посмотрим, что на этих самых дорогах и происходит ровно через один трек.
2: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на минской волне.

0: Пристегните ремни.
1: У нас тут все на Минской волне, как в аптеке. Знаем, что в это время обычно идут скопления машин на дорогах, поэтому прямо сейчас решили обозначить, во сколько баллов оценивается ситуация в городе.
2: По данным сервиса Яндекс.Пробки, кстати, в 4 балла, что в целом, наверное, нормальная ситуация для отличного июньского утра. Однако есть и ДТП. Два из них на западе МКАДа с затором, также на юго-западе. Одно с затором, еще одно на МКАДе на юге. И ДТП на кольце развязки у Немиги и улицы Цеткин.
1: Помимо этого, заторы есть на Ленина, Первомайской. Сложное движение по всему востоку МКАДа, переходя на южную часть. Долгиновский тракт стоит, Романовская, Слобода, Сурганова, Якуба Колоса, улица Проспект Независимости у метро Октябрьской.
2: Ну, в целом, ситуация такова и больше никакова. А что же ожидает нас в этом часе, расскажем прямо сейчас. Можно заглянуть к нам в Инстаграм уже. Там есть удобный опросник, в котором предстоит выбрать трек этого утра.
1: Без новостей вас также не оставим. В середине часа разберем ту самую свободу слова в Европе и как она ударила по журналисту.
2: А также хватит шифроваться. Лучше разгадаем шифр через несколько треков и отправимся в Мадагаскар.
1: Будьте наготове, держите наши социальные сети поближе к себе, потому что задание будет выложено там с минуты на минуту.
0: Улетное утро. Пусть ваш день будет без турбулентности.

0: Шифробот.
1: Итак, розыгрыш досугов на все, скажем так, все во всех вариантах вполне у нас возможен здесь, на Минской волне. Тем более, что в Шифробот, это наш интерактив, здесь также мы предлагаем, как и в первый раз, тоже пойти куда-нибудь вместе со своей семьей, получить удовольствие, это в конце концов.
2: Я скажу, у нас каждый раз как первый раз, потому что победители разные, и только можно догадываться, быть, не знаю, визионером, чтобы предугадать, кто на этот раз одержит победу в интерактиве.
1: Да, возможно.
2: Потому что есть условия в нашей игре. Помимо того, что надо зайти в Инстаграм, посмотреть шифр в виде эмоджи, угадать, что за выражение, а также прислать догадку и оказаться еще под номером 29.
1: Да, это будет не так-то уж и просто на самом-то деле. Хотя, возможно, сам шифр сам по себе легкий, но вот оказаться 29-м, да, будет сложновато. Кстати,
2: раз уж
1: мы обещали досуг, то давайте познакомимся, что за он такой. Мадагаскар – это надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар в ТРЦ Червинский, третий этаж. Без выходных с 10 часов утра и до 10 вечера.
2: Мадагаскар под ключ действительно звучит очень привлекательно. Как будто бы тебе кто-то оплатил эту путевку, да, и отправил проводить
1: минимум
2: там время.
1: Было бы неплохо, но с другой стороны, мы же тоже путевку
2: предлагаем.
1: А мы чем
2: хуже, предлагаем. Да, мы у нас ничем абсолютно не уступает эта затея, поэтому забегайте в Инстаграм, угадывайте и ждем ваши ответы на Вайбер, Телеграм 8029-1010-307 или же, чтобы было быстрее, в ответ на сторис. А подсказка будет?
1: А зачем подсказка?
2: А женщина, вам подсказка нужна?
1: Я вот смотрю на тебя и думаю, а вот сама взгляни на вот этот вот шифр.
2: На себя не могу посмотреть.
1: Предположение? Вот есть предположение, что это?
2: Да, тут у нас ответ написан в скобочках.
1: Да, и на самом деле единственное, что осталось, просто вот эти смайлы, грубо говоря, перечислить и написать их словами.
2: Все. В общем, очумелые ручки, да, если ходить вокруг да около. Ну а дальше уже сами.
1: Угу.

0: на Минской волне.
1: Еще не знаешь, какую профессию выбрать? Студенческие отряды дают шанс проверить себя в деле. Выбирай направление: строительное, педагогическое, сельскохозяйственное, экологическое, медицинское. Заработай, найди друзей и обрети опыт. Вся информация в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды». Начни уже сегодня.
2: Живите легко и комфортно с Ясно от Белтелеком.
3: Испытайте калейдоскоп эмоций с интернетом до 500 мегабит в секунду.
2: Наслаждайтесь разнообразием каналов и качеством телевидения зала.
3: Почувствуйте спокойствие с услугой «Видеоконтроль». Окунитесь в мир ярких эмоций с пакетами «Ясно для каждого».
2: Подробнее на сайте ясно.бай или по номеру телефона 123.
4: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. Обучим и повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживание. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со «Стройтрестом номер 3». 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.ru.

0: Шифробот. Шифробот.
1: 9 часов 28 минут, и мы стремительно летим к подведению итогов нашего интерактива. Вот говорят, Жень, что талантливый человек, он талантлив во всем.
2: Абсолютно согласен, это про тебя тоже, да.
1: И про тебя, мы тут сошлись на одном мнении. И наша отбивка сегодняшняя, зашифрованная, была на эту тему.
2: Да, примерно так. Вот смотрите, вот если есть человек, который умеет абсолютно все, то как его можно назвать? Конечно, можно назвать его человеком с золотыми руками.
1: Угу, близко, теплее,
2: очень,
1: теплее.
2: Очень близко, такие ответы тоже были, но мы загадали куда проще. Мастер на все руки.
1: Вот именно,
2: поэтому рук было так много. Как это еще можно было показать?
1: Ну, кто экран починит, да, и какой-нибудь шалаш детям изготовит из бревна и палок двух. В общем-то, да, мастер на все руки. Это правильный ответ.
2: Правильный
1: поздравляем
2: ответ. И всех, правильно, да,
1: кто принимал участие.
2: Все огромнейшие молодцы в любом случае, потому что, ну, хотя бы уже проснулись к половине десятого. Это уже подвиг на секундочку. Да, тем более это среда, это такой перемежный период. Но мы сегодня искали человека под номером 29. Ей оказалась Надежда, номер которой заканчивается на 66-50. Надежда, мы вас поздравляем.
1: Надежда, ваш сегодняшний лот, приз, подарок, как хотите так называйте, это Мадагаскар, надувной парк для активного отдыха всей семьи. Для вас и ваших детей игровые зоны, состоящие из лабиринтов, горок, надувных зверюшек и большой зоны для прыжков. А также можно отпраздновать детский день рождения под ключ. Мадагаскар находится в торгово-развлекательном центре Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера. Вот видите, и далеко лететь не надо.
2: А вот на самом деле далеко мы полетим уже через несколько треков, потому что нас ждет еще разбор полетов. И летим мы в Данию. Вот так вот.
1: В Данию
2: летим,
1: ну,
2: прикинь.
1: Ну все, как скажешь. Так, набираем обороты, поехали.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне.

0: Разбор полетов.
1: Погодите, а так можно было? Вот просто вломиться в чужой дом, пока хозяин, скажем так, наслаждается свободой без одежды? Оказывается, в цивилизованной Европе это очень даже вариант.
2: Да, сейчас поясним все, дорогие наши слушатели. Дело в том, что датский журналист Ларс Андерсен решил, что кричать о приватности лучше всего без штанов. Но маски-шоу по-скандинавски пришло именно в тот момент, когда он был максимально уязвим. Голый, без телефона, но с принципами.
1: Вот сразу тогда вопрос, а за что? За что? Мужик просто твитнул личные данные премьер-министра Метте Фредриксен. И нет, не для угроз, а для наглядной агитации. Он выступает за жизнь без налогов и против тотальной слежки. Решил показать. Вот вы хотите знать обо мне все? А давайте-ка я вас все расскажу.
2: Наглеже. Ну, гениальный ход, свобода слова, это, конечно, классно, но, кажется, наш герой сыграл не на своем поле. Он защищал приватность, так сказать, твитя, да, личную информацию чиновник, распространяя ее. Это как кричать, не шуметь, да, из мегафона в 3 часа ночи.
1: Да.
2: Логика, знаете ли, хромает на обе ноги.
1: Ну и самое главное, что ордер быстро подписали. То есть все было по закону. Но когда врываются, надевают маски, как лихие 90-е, а не как в благополучном королевстве, то это мне что-то напоминает. Чистки неугодных в 30-е и 40-е годы в Европе, кстати, тоже. Да, в Германии такое было. Там не только сжигали книги. Ну, кто знает операцию «Мрак и туман» поймет, но и прихватывали неугодных власти за... Да просто потому, что могут.
2: Да, и вывод следующий. Простой до смешного. Хочешь бороться за право на тайну, надень сначала хотя бы штаны.
1: Или крестик сними.
2: И запомни, да, что приватность — это когда ты не свечишь чужие паспорта у себя в ленте. А так получишь не только хейт в сети, но и визит вежливых людей в масках. Прямо с утра, без кофе. Получите, распишитесь.
1: В общем, Ларс, если ты нас слышишь из какого-нибудь КПЗ, то мы с тобой, но в следующий раз хотя бы халат накинь. А то мы тут уже третий час в эфире, а такой новостью нас уже, кажется,
2: жарко,
1: не проймешь.
2: Чувствуешь, жарко
1: жара
2: становится.
1: Пошла,
2: уже
1: вот тяжело,
2: голова чуть-чуть
1: тяжело.
2: В тумане. Поэтому предлагаем уйти на небольшую музыкальную паузу, а скоро у нас предвидится удачная посадка.
0: Новый день. Полет нормальный. Улетное утро на Минской волне. Трек с белорусским акцентом.

0: Удачная посадка.
1: Сегодня, друзья, в нашем музыкальном ларьке свежий товар привезли. Две новинки. Так что добро пожаловать в нашу лавку. Здесь, как на рынке, смотришь, выбираешь, берешь то, что по душе. И самое главное, по настроению.
2: Да, это наша удачная посадка, если можно так назвать наш ларек, импровизированный здесь, в котором мы выбираем то, что нам по душе сегодня. Да, ваше настроение или же просто то, что вот вам приглянулось. Такое бывает. Проголосовать можно в Viber, Telegram 8029-10-10-3. 307, mm-hmm. Или же в нашем инстаграме, где есть специально ориентированный на голосование опросник.
1: Заходите, оставляйте свой голос, ну а прямо сейчас будем слушать две новинки и выбирать.

0: Oriflame, Любочка. По сути, взяли ностальгическую мелодию, которую знают все, и адаптировали ее под современную аудиторию. По итогу трек звучит легко, танцевально, по-летнему, сохраняя узнаваемую атмосферу оригинала. И, кстати, примечательно, что Oriflame сам пишет музыку, тексты и занимается сведением треков. Ну, в общем-то, практически делает все своими руками.
1: Мастер на все руки, абсолютно. Как было у нас сегодня в розыгрыше. Значит, не зря взяли сегодня именно такой шифр. С другой стороны, у нас тоже есть мастера на все руки, и они, ну, уже проделали свой путь.
0: Не хуже, послушаем.
1: Ни в коем случае не хуже.

0: по-моему, даже не стоит говорить, кто это исполняет, потому что все и так знают, что это Женя Трофимов и «Комната культуры» с треком «Да бегу». Ну, конечно, Женя Трофимов — это фронтмен группы «Комната культуры» из Барнаула. Ну, а летом прошлого года группа взяла премию в номинации «Прорыв года». И на самом деле оно понятно почему. Единственная моя претензия лично к этой группе, хотя мне все нравится, как будто бы треки стали повторяться.
1: И как будто бы давно не было уже новинок, да?
0: Не было свежего взгляда.
1: Свежего какого-то летнего хита, ну, хочется,
0: слушай, это
1: ребят.
0: Слушай, это мы с тобой здесь требовательные очень. А ну, ребята,
1: а
0: просто попали в свою струю, и они делают свою работу просто великолепно.
1: Будет
0: так, что...
1: требование, будет результат. Так что «Комната культуры», давайте уже, работайте.
0: Поднажмите, дорогие. Ну, в любом случае, это также призыв и к вам. Голосуйте поактивнее, пока у нас музыкальная пауза.

0: твоим днями целыми, если есть 1% сомнения. Меня не люби, не люби меня.
1: Удачная посадка.
2: Ну что ж, друзья, у всего есть начало и конец, у эфира в том числе. Но даже когда он заканчивается, да, после 3 часов ведения, хорошее настроение в любом случае остается, как и песня, за которую вы все дружно голосовали.
3: Да, именно так. И по итогам нашего голосования сегодня с катастрофическим отрывом по всем социальным сетям побеждает Holy Flame Любочка.
2: Именно эту песню мы и послушаем в ближайшее время. А пока говорим вам до завтра, до новых встреч и до того момента, когда мы придем вновь в эту студию и будем говорить, что происходит уже завтра, 25 июня.
3: Да, будем встречать четверг вместе и уже потихоньку провожать эту рабочую неделю, которая была какая-то уж, наверное, слишком долгая, мне кажется.
2: А мне кажется, наоборот, спринтерская. Вроде начал только, а уже вот, понимаешь, вставай из-за стола.
3: Ну, главное, что мы начали сегодня. Продолжать наш эфир будет уже Ника Романова после 12. И, конечно же, вечернее шоу тоже не даст заскучать абсолютно никому. Так что оставайтесь с нами на волне 97.4 FM. С вами были два пилота, Юлия Умарова и Женя Тихонов. Всем пока, всем
2: снимаем
3: до завтра.
2: Снимаем пилотки, пока.
1: Наш рейс за...

0: Реклама.
1: Мечтать о чем-то прекрасно. Белтелеком Шоп превращает мечты в реальность. Ведь Белтелеком Шоп – это товары в рассрочку до 24 месяцев без первоначального взноса. Бытовая техника, товары для работы и активного отдыха, смартфоны, планшеты и многое другое. Покупай легко, живи ярко. Подробнее на сайте shop.beltelecom.by или по номеру телефона 123.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите reklama@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Русская волна. МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 10 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, где контролируют скорость сегодня и что нужно, чтобы стать как ниндзя.
0: Новости.
1: Беларусь намерена активнее продвигать свои медицинские услуги за рубеж. Об этом заявила заместитель премьер-министра Наталья Петкевич на заседании коллегии Министерства здравоохранения. По ее словам, стране нужно просчитывать шаги вперед и занимать собственные ниши на внешних рынках. Она отметила, что белорусское медицинское образование находится на высоком уровне, но его надо адаптировать под запросы других стран. Она отметила, что каждая страна стремится защищать своего производителя, поэтому Беларуси нужно предложить какие-либо уникальные решения. Евразийский экономический союз и Иордания изучают возможность заключения соглашения о свободной торговле. Стороны договорились создать совместную исследовательскую группу, которая оценит целеспособность такого шага. ЕАЭС рассматривает Иорданию как одного из перспективных партнеров на Ближнем Востоке. Переговоры ведутся в рамках расширения внешнеэкономических связей Союза. Напомню, у ЕАЭС уже есть соглашение о свободной торговле с Вьетнамом, Сербией и Ираном. В приоритетный список для переговоров также входят Зимбабве, Пакистан и ЮАР.
0: К новостям в мире.
1: Европейский союз готовится к запуску цифрового евро к 2029 году. Комитет Европарламента одобрил проект, чтобы снизить зависимость от платежных систем США, Visa и MasterCard. Сегодня они обеспечивают 61% карточных платежей в еврозоне. Цифровая валюта будет дополнять наличные, а не заменять их. Центробанк обещает высокий уровень конфиденциальности и возможность офлайн-платежей. В то же время Китай, Россия и Беларусь уже разрабатывают свои цифровые валюты, а США делают ставку на криптовалюту. И к новостям в регионе. Мобильные датчики контроля скорости установили на некоторых дорогах Минской области сегодня. В общей сложности аппараты разместили примерно на 15 участках разных путей сообщения. Например, за ситуацией следят на 44-м километре дороги Р-53 Слобода-Новосады. Там можно двигаться не быстрее 60 км в час. Датчики будут функционировать до 8 вечера. Все подробности можно узнать на официальном сайте ГАИ Минской области. И в завершение выпуска. В Японии прошел экзамен на получение сертификата ниндзя. В нем участвовал 131 кандидат из Японии и других стран, включая Сингапур и Гонконг. Испытание включает письменный тест, метание сюрикенов и оценку навыков тестирования. Процент сдачи экзаменов среди начинающих составил 90%, среди среднего уровня 70%, а среди продвинутых 55%. Экзамен проводят ежегодно, чтобы сохранить древнюю культуру клана Кога.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Реклама. Газета «Минская правда» – это горячие новости о жизни Минской области и страны, аналитические материалы талантливых авторов, открыто и честно о самых острых вопросах. «Минская правда». Подписаться можно во всех почтовых отделениях и на сайте Белпочты, а также на сайте belpressa.by.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: радио. Слушаем лучшее за минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 15 до 17 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 16.
0: На Минской волне 11 часов. Коротко о главном.
1: Доброе утро. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, насколько изменились цены на топливо и о форуме Беларуси и России.
0: Новости.
1: Александр Лукашенко отправится в длительную зарубежную командировку. Об этом он сообщил во время доклада премьер-министра Александра Турчина. Глава государства попросил премьера пояснить, есть ли нерешенные вопросы в отношениях с Россией перед предстоящей встречей с Владимиром Путиным. Также президент напомнил, что скоро стартует форум регионов, и в этом году его курирует именно премьер-министр. Кроме того, президент поинтересовался реализацией продукции в промышленности по итогам недавних визитов руководителя в Ташкент и Санкт-Петербург. В Беларуси повышаются цены на бензин. Сегодня топливо подорожает на 1 копейку за литр. Теперь АИ-92 будет стоить 2 рубля и 58 копеек, а марка АИ-95 и дизель по 2 рубля и 68 копеек. За литр АИ-98 придется отдать 2 рубля и 90 копеек. Последний раз цены менялись в конце марта, тогда бензин вырос сразу на 7 копеек. Причина – рост мировых котировок на нефть и увеличение логистических издержек. В Белнефтехиме отметили, что страна не может изолироваться от глобальных процессов.
0: К новостям в мире.
1: ООН начинает эвакуацию более 11 тысяч моряков, застрявших на Ближнем Востоке. Операцию проведет Международная морская организация при содействии Ирана, Омана, США и других стран региона. Мирное соглашение между Вашингтоном и Тегераном открывает путь к восстановлению морской безопасности. Эвакуация станет одним из первых практических шагов после нормализации обстановки в регионе. В Минске и Минской области завтра стартует форум регионов Беларуси и России. Главная тема – экономическое взаимодействие как основа устойчивого развития двух стран. В первый день работают 10 тематических секций от промышленности до социальной политики. На пленарном заседании в пятницу ожидается подписание десятков соглашений и контрактов на сумму более 900 миллионов рублей. В субботу выставка в Белэкспо будет открыта для всех посетителей. Там можно будет ознакомиться с уникальными товарами белорусских и российских производителей. И в завершении выпуска зумеры чаще миллениалов готовы жертвовать комфортом ради высокой зарплаты. Это не значит, что комфорт им безразличен, просто на старте карьеры для них важнее деньги и скорость. Миллениалы же, у которых чаще есть семья, ипотека и больше жизненных обстоятельств, ценят стабильность и удобство. Гибкий график назвали главным критерием 62% миллениалов и 56% зумеров. Ради хорошего заработка на некомфортные условия согласны 38% молодежи и только 30% людей постарше. Кроме того, поколение Z предпочитает приступать к работе сразу, без долгих собеседований.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: на Минской волне. Открый для себе свою Беларусь. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Твой надежный доведник по Минщине и усёй краине. Туристичный портал «Свое Кропкабай». Плануй свои вандрования разом с нами. «Свое» значит лепшее.
1: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
2: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
3: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. А вечером кульминация праздника – шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

Сегодня днем по Минской области будет переменная облачность, без существенных осадков. Ветер слабый, порывы до 7 метров в секунду. Температура воздуха составит от 21 до 25 градусов тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: категория 12+.
1: Слушайте прямо сейчас на МВ Радио Каверленд с Яной Довбенко.
2: Всем привет! Это Каверленд, музыкальная планета, где любимые хиты становятся чуть понятнее. Делайте громче. Сегодня разберем хулиганскую балладу с армянским колоритом.

0: Есаян, он же Армен Есаян, артист, чей дебют состоялся еще в 2021 году. Но именно сейчас он выстрелил по-настоящему. Трек «Мальборо» — поистине хулиганский хит с акцентом на восточные мотивы и любовную интригу. Такой дерзкий, маскулинный образ моментально нашел отклик у слушателей.
1: Что по рекордам?
0: Песня провела 12 недель в топ-10 российских чартов. «Мальборо» достиг второй строчки в мировом чарте «Шазам». Его искали почти 950 тысяч раз. А по итогам первой половины года трек вошел в топ-5 самых популярных песен по версии одного известного журнала. Общее количество просмотров видео с этим треком на YouTube превысило 2 миллиарда. Это просто невероятные цифры для одной композиции. Это трек, который звучит из каждой машины, в каждом клубе и в каждой ленте соцсетей. Включайте «Мальборо», если хотите почувствовать себя немного мафиози, немного кавалером и просто оторваться под цепляющий бит. А как зазвучит армянский колорит с белорусским акцентом? Слушай.

0: На сегодня у меня все. Это Яна Довбенко. И я делаю музыку понятной для каждого.
1: Это был Каверленд с Яной Довбенко. Слушайте нас по средам и воскресеньям на МВ Радио. Наши на Минской волне.

0: Реклама.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на правдашоп.бай.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на правдашоп.бай.
4: Истина в Минской правде.
5: Кодекс об образовании. Актуальная редакция. Найти.
6: Все законодательство ищите на etalonline.by. Актуально, достоверно, официально. Эталон. Мы знаем законы нашей страны.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: новостей о погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 21 градуса тепла. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариногорке. В Минске плюс 19.
0: На Минской волне полдень. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу о вакцинации в Белоруссии и почему Илон Маск перестал быть триллионером.
0: Новости.
1: Парламент одобрил во втором чтении закон о работе Комитета госконтроля. Документ закрепляет независимость КГК от других госорганов и партий. Законопроект подготовлен по инициативе президента и прошел доработку. Таким образом, ведомство получает новые полномочия, в том числе право контролировать Банк развития. Также комитет будет следить за соблюдением технических норм ЕАЭС. Особое внимание уделят профилактике нарушений в экономике, а не только наказаниям. В Беларуси обнаружили почти 50 опасных для жизни колодцев. Об этом рассказали в Генеральной прокуратуре. С начала года прошло... В таких сооружениях пострадали 10 человек, а четверо погибли. Бесхозяйственные объекты нашли во всех областях, в том числе у детских садов и жилых домов. Больше всего нарушений выявили на предприятиях ЖКХ и в агропромышленном комплексе. Прокуроры внесли более 240 актов надзора, а объекты уже приведены в безопасное состояние.
0: К новостям в мире.
1: Во Франции стало очень жарко. Температура в департаменте Финистер достигает 41 градуса. Из-за сильной жары вышел из строя трансформатор. Около 68 тысяч домов остались без света. На пике отключений без электричества было более 100 тысяч домов. Специалисты восстанавливают подачу энергии, в первую очередь в больницы и важные объекты. Накануне во Франции побито 135 температурных рекордов за всю историю наблюдений. В Беларуси зафиксирована нулевая заболеваемость по дифтерии и краснухе. Заболеваемость корью снизилась в 12 раз по сравнению с прошлым годом. Больше половины случаев завозные. Большинство заболевших – взрослые старше 30 лет. Специалисты связывают успех с эффективной вакцинацией. Более 80% 11-летних девочек уже привиты от ВПЧ. Беларусь единственная в мире достигла такого результата за неполные 3 месяца. Медики также рекомендуют прививку от клещевого энцефалита тем, кто много времени проводит на природе. И в завершении выпуска: Илон Маск потерял статус триллионера. Его состояние сократилось до 957 миллиардов долларов. За последнее время бизнесмен лишился 118 миллиардов. Еще 2 недели назад он впервые в истории стал обладателем состояния более триллиона долларов. Причина снижения – это падение акций его компании. Tesla упала на 4%, а SpaceX – более чем на 17%. Теперь Илон Маск занимает второе место в списке богатейших людей мира.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. Это все новости к данной минуте. Выпуск составлен по материалам информационного агентства «Минская правда».
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: «Между делом» на МВ Радио.
1: Ну что, друзья, поздравляю, на календаре среда. Самое время сказать себе: я молодец, я уже сделал много и еще сделаю. У меня ведь на это целых 2 дня впереди. Так что не пытайтесь объять необъятное. Помните, у всех есть право и время на паузу. И это время на МВ Радио называется «Между делом». Не забываем между делом отдыхать, подпевать любимым песням и радовать себя и близких. Кстати, это легко сделать. Просто присылайте нам свои приветы и поздравления. Вайбер, Телеграм 8029 1010 307. Номер для СМС 9704.
0: Добавим

0: на «Минской волне».
1: Открытое акционерное общество «Стройтрест номер 3» Ордена Октябрьской революции в Солигорске приглашает на работу рабочих строительных профессий и инженерно-технических работников. Предлагаем достойную зарплату от 3,5 до 8 тысяч рублей и выше, жилье для иногородних и компенсацию аренды, работу без дальних командировок на стройках Минской области и Минска. А

0: кого-то отпускают, а кого-то не впускают. Сейчас будете в курсе, о чем я.
1: В курсе дела.
0: Туск заявил, что не видит проблемы отсутствия Зеленского на конференции в Гданьске. Украинскую делегацию на ней составит премьер-министр Юлия Свириденко, с которой Туск поддерживает постоянный контакт. А может, Свириденко, честно, не знаю, как им произносится, еще не выучила. Ну и нашлось этому оправдание, друзья, или объяснение, как хотите. Он считает такой шаг возможным способом снизить напряженность вокруг мероприятия. Напомню, конференция на минуточку посвящена восстановлению Украины. Такой он, получается, президент. Что его на восстановление собственной страны не позвали. Это, знаете, как всегда называлось в народе, с глаз долой и сердца вон. Слишком уж ты напряжен последнее время, товарищ, а мы от этого очень устали. А может еще, знаете, с этой Свириденко, как бы там она ни произносилась, будет проще им договориться по каким-то деталям. Лето, всем же хочется легкости, кайфуйте, жизнь одна. И у нас тут, кстати, все для этого есть. И люди не напряженные, не напрягающие, и музыка отличная. Вот, например, кое-что прямо сейчас и прозвучит для вас на МВ-радио.
1: Заряжаемся хитами. Ловим настроение дня. Не скучаем между делом на МВ-радио.

0: великая студия, источник, красивейшая, считай, песня, украшение этого дня. Ну а сиять мы будем прямо сейчас уже вместе с нашими синоптиками. Вот такой прогноз от Белгидромета. Переменная облачность по Беларуси, преимущественно без осадков, лишь местами в северных районах небольшие кратковременные дожди, грозы. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха максимальная днем плюс 20-26, по югу до плюс 28. В Минске переменная облачность без существенных осадков. Ветер неустойчивый, слабый до умеренного. Температура воздуха днем плюс 21-23, вечером 17-20. Но устроить настоящую жаришку я предлагаю в нашем эфирном чате. Скоро буду зачитывать ваши сообщения, так что успевайте, присылайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307, номер для СМС 9704.
1: Лучший нон-стоп вашего дня.

0: кстати, напротив, самое время поговорить, друзья, по душам. На нашей волне есть эфирный чат. Это время ваших приветов, поздравлений. Напомню, что мы их принимаем на наш единый номер Viber Telegram 8029-10-10-307 или на номер для смс 9704. Вот что нашла к этой минуте.
1: Эфирный чат.
0: Поздравляем нашего папочку с 55-летием. Здоровья, терпения тебе на нас, чтобы хватало. У него 4 дочки. Пояснение такое, ничего себе. Мы тебя очень любим, благодарим за заботу. Подписались Наталья, Надя, Елена и Иринка. Ну, все четверо, соответственно, я так понимаю, выводы делаю. Иринка, наверное, самая младшенькая. Зубович Александр Викторович, говорят, вот так именинника зовут. Поздравляем вас от души, Александр Викторович. Вы в малине, в женских заботливых руках. Живите, радуйтесь, улыбайтесь. Пусть только самое доброе, хорошее, настоящее будет на вашем с ними пути. Есть еще интересные сообщения от Андрея. Вот что он прислал. Привет Дине, моей любовнице, и младшему брату Максимке. Пусть растет большим и здоровым. Это тот редкий случай, друзья, когда любовница и младший брат встретились в одном предложении. Андрей, ну вы, конечно, удивили. У меня чуть глаз не выпал, вот когда я такое, понимаете ли, прочитала. А такого смельчака еще поискать надо. У нас вот такого не было еще, чтобы вот прям любовницам привет передавали. Но оказалось, друзья, все невинно. Все у них просто с Иринкой такой вайб на работе. Ой, с Иринкой, с Динкой. С Иринкой. Видимо, у Андрея еще что-то есть. Оговорочка какая-то по Фрейду практически прозвучала. Дин, не обижайтесь, если что, на меня. Это я тут уже заговариваюсь. Вам большой привет. Как вы уже поняли, младший брат, расти и не балуйся, чтобы вот Андрей, как сказать, не расстраивался ни по каким поводам. Еще Андрей поделился, что они очень рады нас слышать всегда всем городом Борисовым и передают вот нам именно привет. И говорят, что мы звучим во всех маршрутках города. Это очень приятно. И я тогда предлагаю, знаете что, давайте Борисов устроим шум. Особенно кто вот там в маршрутке у Андрея и вообще во всех маршрутках в Борисове. Хоп, хей, ла-ла-лей, давайте веселей. Отличного вам всем дня. Подпевайте обязательно под следующую песню. Я там хоть на русском поставила, да? Да, на русском будет. Вот, может, видосик кто-нибудь снимет с места и пришлет нам на наш Viber Telegram 8029-10-10-307. Или можете в наш телеграм-канал прислать «Минская волна» там где-нибудь в комментариях. Нам будет очень приятно. Это, кстати, не только Борисова, друзья, касается, и не только маршруток, а всех наших слушателей, где бы вы прямо сейчас ни находились, на работе, на даче, на обеде, где угодно. «Минская волна» всем сердцем с вами. И спасибо, что вы с нами тоже.
1: Ловите яркое лето на «Минской волне».

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По информации Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 22 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Велике, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 13 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Екатерина Гунько, расскажу, сколько гостей ожидают на форуме регионов и какое устройство создали ученые.
0: Новости.
1: Количество участников 8-го форума регионов Беларуси и России превысит 1500 человек с каждой стороны. Мероприятие уже стало традиционной площадкой для диалога властей и бизнеса двух стран. В этом году парламентарии ожидают выхода на новый уровень как по числу, так и по качеству контрактов. Планируется закрепить договоренности на сумму более 900 миллионов рублей. Все секции мероприятий деловой программы будут транслировать в прямом эфире. Форум стартует завтра в Минске и Минской области. В Беларуси продолжается кормозаготовительная кампания. Об этом рассказали в Министерстве сельского хозяйства. Травы первого укоса убраны на 94% скошенного объема. Всего заготовили около 7 миллионов и 200 тысяч тонн сенажа. В Минской области объем превысил 1 миллион и 800 тысяч тонн. Это чуть больше половины от плана. Быстрее всех идет Могилевская область. Там план выполнен почти на 2/3. Темп заготовки сенажа превышает прошлогодний по всем областям.
0: К новостям в мире.
1: Генеральный секретарь НАТО Марк Рютте заявил о необходимости срочно пополнить военные запасы Альянса. По его словам, запасы вооружений нужно восполнять как в Европе, так и в Америке. Это требует решительных действий от всех лидеров блока, подчеркнул Рютте. Он также отметил, что президент США Дональд Трамп уже прорабатывает новые оборонные инициативы. Встреча генсека с президентом США состоится перед саммитом НАТО в Анкаре. И к новостям в регионе. За минувшие сутки на территории Минской области произошло одно дорожно-транспортное происшествие с участием несовершеннолетнего. В Узде 8-летняя девочка на велосипеде попала под колеса автомобиля. Авария произошла на улице Новицкого. Ребенок пересекал дорогу по пешеходному переходу и не спешился. Водитель «Шевроле» наехал на девочку, она получила травмы, но после помощи была отпущена домой. Госавтоинспекция напоминает, родителям нужно чаще говорить с детьми о правилах дорожного движения. Водителям советуют заранее снижать скорость перед пешеходными переходами. И в завершении выпуска: в Швейцарии создали мини-робота для стоматологов. Устройство размером с винную пробку поможет автоматически подготавливать зубы к установке коронок. Устройство крепится к зубной шине и может двигаться вместе с пациентом, даже если тот поворачивает голову. Такая технология позволит сократить число визитов к врачу. Испытания показали точные результаты. Пока у робота нет камеры и датчиков, но разработчики планируют их добавить в ближайшее время.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа уже Яна Довбенко расскажет вам о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: реклама на Минской волне.
1: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
2: Ну-с, что у нас сегодня в меню?
3: Порекомендую сочные материалы под соусом из свежих идей.
2: А на горячее?

0: Повысим квалификацию за счет предприятия. Обеспечим страховкой от несчастных случаев и медобслуживания. Полные социальные гарантии по одному из самых надежных коллективных договоров в строительной отрасли республики. Зарабатывайте вместе со стройтрестом номер 3. 8-174-26-03-19 плюс 375-44-765-30-62 плюс 375-29-142-44-06.
1: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: самый разгар рабочего дня. Была, есть и буду с вами я, Ника Романова, пока в отпуск не уйду. А как уйду, честно говоря, я не знаю, что вы без меня делать будете, но зато знаю, что мы будем делать прямо сейчас. Разыгрывать сертификат на посещение центра Pixieland. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас здесь комната зеркальных шаров. Бассейн, пожалуйста, из тысячи Пикачу. Хотите волшебное зазеркалье? Да за здрасте. Самый большой стеклянный лабиринт в СНГ, понимаете ли, и интерактивные фотозоны в придачу. Pixieland. У вас еще такой рекламы на радио не было. Согласитесь, в ТРЦ Червинске все приходим. Третий этаж без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: С песни слов выкинешь.
0: Так, продолжаем развлечение, друзья. У меня для вас музыкальное задание, естественно, будет как без него, и интересный повод для радости. Сегодня день ромашки, да-да, именно сегодня, какое сегодня число? 24 июня. Кстати, не так уж много, по-моему, ромашек во дворе. Посмотрите там у себя, что-то не замечаю, особо не наблюдаю. Может, и не сезон, но день ромашки, так день ромашки. Будем отмечать хитом от группы «Чили» на ромашковом поле. Одно слово запикано, как всегда, вам нужно его вычислить, прислать мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Будете, давайте-ка, давно не было этого числа, 43-м. Вот будете 43-м по счету, с правильным ответом, естественно, заберете билет в Pixieland.
1: Какого слова

Замечательная, зажигательная, самая летняя по-прежнему группа. Не знаю, ничего более летнего и солнечного пока что до сих пор на музыкальном Олимпии не придумано. Так что группе Чили огромное благодарю и за этот трек в частности, и за то, что напомнили нам про ромашек. Они прекрасны. И они очень дороги сердцу всегда, дороже, чем каких-нибудь там 101 роза, понимаете ли. Подарите кто-нибудь 101 ромашку, ну хотя бы не мне, а своему любимому человеку. И фоточку можете нам прислать, порадоваться, и мы порадуемся за него, конечно же, и за вас в том числе. Итак, заговаривала зубы, чтобы вас отвлечь, но вижу, что вы присылаете мне правильные ответы. Важно оказаться 43-м. Еще раз напоминаю координаты: Viber, Telegram 8029-10-10-307, номер для смс 9704. Все в ваших руках. Даже прекрасные ромашки.

0: Нет более подходящего времени, друзья, чтобы радоваться жизни, чем сейчас. И нет лучшего времени, чем вручить кому-то билет в Пиксиленд. Это развлекательный центр для всей семьи. Для вас комнаты зеркальных шаров, бассейны с тысячи Пикачу, волшебное зазеркалье, самый большой стеклянный лабиринт в СНГ и интерактивные фотозоны Пиксиленд в ТРЦ Червинский, третий этаж, без выходных с 10 утра до 10 вечера.
1: Из песни слов выкинешь.
0: Итак, друзья, напомню, что происходило некоторое время назад. Мы с вами погружались в ромашковое поле от группы «Чили», слушали фрагмент этой песни. Ваша задача была вычислить запиканное слово, и вы с этим практически все, за редким исключением, прекрасно справились. Запиканным было сердце. Давайте проверим.
1: Правильный ответ.

0: делайте вы что хотите на ромашковом поле. Романов разрешает. Главное, вне рабочее время, пожалуйста. Сначала все дела доделайте. Ну, а мне остается подвести итоги этой игры и наградить 43-ю по счету с правильным ответом. А ей оказалась Юлианочка. 1998, последние цифры номера. Юлиан, мы вас от души поздравляем. Вам достается билет в Пикселенд. Обязательно его посетите. И не одна, а возьмите еще кого-нибудь туда обязательно. Желательно помладше. Чтобы вот так, знаете, прям комбо получилось разных эмоций и впечатлений. Я думаю, вам по всем понравится. Обязательно пришлите что-нибудь, какой-нибудь фотоотчет оттуда. Ну, а с нами, друзья, с Юлианой совсем скоро свяжется наш редактор, расскажет, как забрать ей сертификат. А с нами свяжется, кажется, Екатерина Гунько, если я ничего не путаю. Да, я, по-моему... А, нет, Ян Довбенко, путаю. Ян Довбенко свяжется, в общем, никуда не отлучайтесь, сами узнаете, кто там с кем свяжется в новостях.
1: Из песни слов выкинешь.

0: Нам всем к лицу, никакой не холод, а это лето, улыбки и прекрасное настроение, конечно же, тоже и свое, и близких. Причем, а для этого настроения есть у нас специальная рубрика
1: «Эфирный чат».
0: А сегодня отмечается, между прочим, Международный день визажиста, день бизнес-аналитика. Поэтому, друзья, давайте мониторим там у себя в памяти и на подкорке. Возможно, кто-то из близких как раз относится к одной из этих категорий. И запросто можно его поздравлять у нас в эфире. Вайбер, Телеграм, 8029-1010-307, номер для смс 9704. Ну и есть у нас приветы от Максима. Вот что Максим пишет. Здравствуйте. А можно ли передать привет Диме Овальному от начинающего блогера Максима и заодно закадычному другу Валере, как я понимаю? Да, конечно, можно. Пожалуйста, Максим, мы всегда рады посодействовать. Ловите все парни от нас, не только привет, но и песню «Деми Ловато». Наслаждайтесь.

0: на Минской волне.
1: Где найти правовые новости и законодательство Республики Беларусь?
2: Вам нужен национальный правовой портал. Маршрут построен. Поверните направо.бай.
3: Алло, мам, а Гриша решил погладить рубашку, как взрослый, и теперь здесь все в дыму.
4: Неправда. А Маша решила приготовить обед, как взрослая, и теперь духовка вся в огне.
3: Не ври! Мам, ты где?
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Ее улыбка и цвет ее волос, друзья, безусловно, антидот от плохого настроения. Вот не очень хорошо, конечно, что вы этого не увидите, зато новости от нее прямо сейчас услышите. Ян Довбенко в студии.
1: Добрый день, дорогие слушатели. Привет, Ника.
0: Привет.
1: Скажи, я к тебе с вопросом. Так. Ты бы хотела оказаться на Северном полюсе?
0: Ты что, родная? Я что, по-твоему, из Сибири зря что ли, в Беларусь переехала?
1: Ника, кто тебя знает, если честно?
0: Ну да, а что ты спрашиваешь вообще про это?
1: Ну вот смотри, школьник из Беларуси отправится в такую экспедицию.
0: Школьник?
1: Да.
0: Из Беларуси?
1: Именно
0: на север?
1: Так. Да.
0: Малыш, ты что творишь? Хочу тебе сказать, оно тебе вообще надо? Ну, я сейчас как мать, можно Ян скажу?
1: Давай.
0: Ты, главное, дружок, шапку надень.
1: Ой, Ника, все ради науки, а подробности я уже расскажу в новостях.
2: МВ Радио. Минск, 97.4 FM. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 19 до 23 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
2: На Минской волне 14 часов. Новости.
1: Судьям следует принципиально подходить к замене наказания на более строгое. Об этом заявил председатель Верховного суда Беларуси Андрей Швед. Руководитель подчеркнул, что суды должны исключить формальный подход и тщательно проверять основания для признания уклонения злостным. Ежегодно рассматривается более 3500 таких материалов. Примерно 2/3 из них касаются уклонения от отбывания ограничения свободы. Напомню, институт замены наказания на более строгое ввели в законодательство 5 лет назад. Средняя зарплата в Беларуси составила более 3000 рублей в мае. Такой информацией поделился Национальный статкомитет. Речь идет об оплате труда до вычета налогов. Больше всего оценивают работу специалистов сферы информации и связи. Там суммы превышают 6000 рублей. Что касается Минской области, она находится на втором месте по уровню средней номинальной зарплаты.
2: К новостям в мире.
1: Первые случаи заболевания лихорадкой Эбола выявили во Франции. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения страны. Вирус диагностировали у врача гуманитарной организации, который вернулся из Конго. Пациента немедленно поместили в специализированное медицинское учреждение. Его состояние сейчас стабильное. Минздрав Франции следит за развитием ситуации. Напомню, вспышка Эболы в Конго началась более месяца назад и уже унесла жизни порядка 250 человек. Новостям регионов. Акция «Уступи дорогу спецтранспорту» прошла в Столбцовском районе. Об этом информирует ГАИ. Главная цель мероприятия – напомнить водителям и пешеходам о том, что от их реакции зависят человеческие жизни. В рамках инициативы и стражи закона выявили ряд нарушений. ГАИ напоминает об ответственности за невыполнение требования уступить дорогу спецтранспорту с включенными спецсигналами. И в завершение выпуска. Итоги международного проекта «Ледокол знаний» подвели в столице России – Москве. В конкурсе участвовали около 5000 школьников из более чем 20 стран. В августе победители отправятся в экспедицию к Северному полюсу на атомном ледоколе «50 лет Победы». Беларусь представит школьник из Витебска. Парень назвал эту миссию огромной честью и ответственностью для себя. Проект направлен на популяризацию науки и атомных технологий среди молодежи.
2: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
2: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Вот у Илона Маска точно, друзья, бывало и лучше. Слышали у нас в новостях? Он больше не триллионер. Напомню, что он стал первым триллионером в истории всего земного шарика в начале июня, а вот сейчас, спустя всего несколько недель, благосостояние бизнесмена опустилось до 960 миллиардиков. Не хочется, конечно, злорадствовать, но, знаете, с него от этого не убудет, а нам на душе все же как-то полегче. Правда же? А я знаю, от чего еще на сердце будет светлее, а на душе радостнее. Конечно же, от удачи в игре «Факт или фейк». Совсем скоро разыграем продукцию «Стадар», так что не пропустите.
1: День пролетит незаметно. Между делом.

0: Реклама.
1: Все еще думаешь, кем стать, ищешь, чем заняться в свободное время и хочешь заработать? Действуй! В студотрядах всего за месяц ты поймешь, что именно тебе ближе. Сельскохозяйственное, производственное, а может медицинское или экологическое направление. Плюс реальный хороший заработок и новые друзья. Найди свой отряд, выбирай свою профессию в телеграм-боте «Белорусские студенческие отряды» и зарабатывай.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by

0: ладно, друзья, это еще ничего. Главное, чтобы не голодно. А чтобы было при этом еще и вкусно, ловите личный рекомендацион. Продукция «Стадар». Секрет идеального вкуса, конечно, чистая природа. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидоры, выращенные белорусскими фермерами. И добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
1: Факт или фейк?
0: Ну и сегодня в игре «Факт или фейк» речь пойдет тоже про кое-что вкусное и полезное. В частности, про ананас. Я кое-что вам о нем расскажу. Ваша задача — прислушаться к интуиции, определить, это факт или фейк. Соответственно, правда или вымысел, и прислать это слово мне на Viber, Telegram 8029-1010-307 или на номер для смс 9704. Сегодня побеждает 43-й по счету с правильным ответом и забирает набор продукции компании «Стадар». Итак, убеждение ананасовое такое. Ананас поедает нас в ответ. Сырой ананас, ну то есть свежий, содержит вещество бромелин, смесь ферментов, которая расщепляет белки. Пока вы жуете ананас, он пытается расщепить клетки нашего рта и языка. Именно поэтому после большого количества употребления ананаса язык всегда щиплет и становится шершавым. Но зато ананас при этом способствует хорошему пищеварению.

0: прибой, шепот Минской волны. Это МВ Радио.
1: А знаете, что еще шепчет Минская волна, что к нам ее прибоем летним принесло набор продукции компании «Стадар». И мне уже не терпится, друзья, его кому-то из вас вручить. Но давайте сначала раскрою секрет идеального вкуса. Чистая природа, конечно же. Представляем вам кетчуп «Стадар» из томатов. Это воплощение натуральности. Мы используем только тщательно отобранные сочные помидорки, выращенные белорусскими фермерами, и добавляем только самые необходимые натуральные ингредиенты. Кетчуп «Стадар» для тех, кто любит вкус и пользу.
0: Факт или фейк?
1: Ну и еще пользы ради тела для. Мы сегодня разбирались в ананасовых науках. Я кое-что вам о ананасе рассказывала. Ваша задача была прислушаться и догадаться, это правда или вымысел. И убеждение было такое о том, что ананас поедает нас в ответ, ну, если так сказать, разъедает, потому что содержит вещество бромелин, смесь ферментов, который расщепляет белки. И пока вот мы с вами едим ананас, у нас вот не очень такие, знаете, бывает, мы думали от кислоты, а вот и нет, не от кислоты. Щиплет немножко, язык становится шершавым, но при этом и пищеварение улучшается. Друзья, и да, это все правда, это факт. Ананас действительно пытается переварить нас, пока мы перевариваем его, но и при этом помогает нашему желудку переваривать обед. Именно поэтому в Юго-Восточной Азии в ананасовом соке так часто маринуют жесткое мясо перед жаркой. Так оно становится нежнее. И вот интересный факт еще, что при нагревании этот фермент разрушается, поэтому консервированный ананас в этом смысле безопасен. А вот всеобщее убеждение, что жиры расщепляются ананасом, нет, это все фейк, друзья, абсолютнейший, очень популярный миф. Но я вас не об этом спрашивала, да? А по факту все разложили в начале, так что мне нужен был именно такой от вас ответ. 43-м по счету справилась Елена, 85-35, последние цифры номера. Леночка, мы вас поздравляем, вам достается набор вкуснейшей, полезнейшей продукции от компании «Стадар». Обязательно все продегустируйте, что вам там в наборе попадется, а потом расскажите, что понравилось больше всего.
0: Факт или

0: на Минской волне.
1: Где были мои глаза? А где были мои уши?
2: Почему я не знал раньше о том, что такой большой выбор стильных аксессуаров для тех, кто любит Беларусь, по таким доступным ценам есть только в интернет-магазине Правда Шоп?
1: Тоже не веришь? Тогда заходи на Правда Шоп и убедись в этом сам.
3: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Новое радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Кополе. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 15 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем следует знать родителям будущих школьников и куда смогут летать белорусы.
0: Новости.
1: Статус уполномоченного по делам религии и национальностей повысится в Беларуси. Соответствующий законопроект принят депутатами в двух чтениях. Документ исключает норму о подчинении уполномоченного Совету министров. Впредь он будет подчиняться напрямую главе государства. Это изменение существенно повысит статус института уполномоченного. Для реализации закона потребуется скорректировать ряд указов президента и постановлений правительства. Ожидается, что это позволит усовершенствовать межэтноконфессиональные отношения в стране. Прием документов в первые классы стартовал в Беларуси. Об этом информирует Министерство образования. Всего в сентябре в школы придут более 80 тысяч детей. Подать документы можно до 15 августа. Отмечу, в первую очередь зачисляют детей по месту жительства. Родителям необходимо предоставить заявление, свидетельство о рождении и медицинскую справку. За ходом кампании можно следить онлайн на сайтах школ. Для удобства также работает горячая линия.
0: К новостям в мире.
1: Уровень безработицы в Финляндии достиг рекордного уровня за последние 28 лет. Такой информацией делится статистическое управление страны. Сейчас количество безработных там превышает 370 тысяч человек. В мае этот показатель вырос на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Так, примерно пятая часть молодежи от 15 до 24 лет нигде не работает. Таким образом, ситуация на рынке труда в Финляндии стала самой сложной за последнее время. Новостям регионов. Завтра в Минской области стартует форум регионов Беларуси и России. Об этом напомнила председатель Минского областного совета депутатов Наталья Якубицкая. В программе запланированы 10 профильных секций, почти все они пройдут в центральном регионе. Также впервые будет работать уникальная аналитическая площадка, посвященная социологическим исследованиям. Еще одна секция соберет партнеров под эгидой Комитета по стандартизации и качеству. Форум возвращается в еще более масштабном формате. И в завершение выпуска компания «Белавия» возобновила регулярные рейсы в Уфу. Об этом сообщает сам перевозчик. Первый самолет уже прибыл в столицу Башкортостана, а обратный рейс ожидается в Минске. Направление становится круглогодичным и будет выполняться один раз в неделю по средам. Такое взаимодействие должно укрепить деловые связи между нашими регионами.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Развитие событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: МВ Радио. Между делом на МВ Радио.
1: Между делом, июнь этого года обещает быть жарким. Если не по погоде, то хотя бы на кинопремьеры. Сегодня делюсь с вами самым, на мой взгляд, интересным, нашумевшим и обсуждаемым. То, что можно будет посмотреть и в кинотеатре, и дома в своей привычной обстановке.
0: Дневной сеанс.
1: Сначала пробежимся по сериалам. Первый в списке у меня «Вы нам не подходите». История о пятерых амбициозных друзьях в Манхэттене для фанатов сериала «Друзья» и «Как я встретил вашу маму». А хотите российский ответ Бриджертонам? История его служанки, пожалуйста. Москва 19 века. Граф возвращается с войны, а обедневшая дворянка становится его служанкой. И между ними вспыхивают чувства. Если нужно что-то помимимишнее, то тогда вот «Двойная жизнь Ми». Школьница Мила тайно является популярной певицей и блогером, пытаясь балансировать между учебой, карьерой и личной жизнью. Чем-то очень напоминает сериал «Ханна Монтана», не правда ли? В главной роли Милана Хаметова. Возрастной ценз 12+, так что запросто можно с детьми посмотреть. Еще выходит «Дом дракона», третий сезон, и сериал про не все всегда совсем высокую кухню «Медведь». Финальный сезон всем полюбившейся истории, которая была отмечена, кстати, огромным количеством престижных премий. Что же для тех, кто не любит растягивать просмотр на месяцы? Ему нужно все здесь и сейчас. Для вас тоже есть, друзья мои, выбор. С детьми можно сходить, например, на «Историю игрушек 5». Ну а если отпрысков вы отправили бабушкам, то обратите внимание, например, на «День рождения» с Уильямом Дефо. По сюжету греческий миллиардер устраивает вечеринку для дочери, но праздник превращается в борьбу за власть и свободу. Также обещает быть интересной новая работа Стивена Спилберга и Эмили Блант «День разоблачения». В ней выясняется вдруг, что инопланетяне давно живут среди нас, и мир охватывает паника. Если любите мистические триллеры и есть желание после просмотра вздрагивать по ночам, обратите внимание на киргизский хоррор «Кассандра» на основе местной мифологии и повести Чингиза Айтматова заодно. Если нужно что-то полегче и позитивнее, да пожалуйста, «Холоп 3». На этот раз перевоспитывают супругов-мажоров. В ролях в этих Кристина Асмус и Павел Прилучный. А что, красивая получается парочка. Их отправляют в эпоху Петра Первого и в Османскую империю. Ну, не знаю, как вам, я, честно, была не в восторге от продолжения вот этой всей истории с холопом. Первая часть для меня самая лучшая, но, возможно, и третья не подведет. Если хочется и страшное, и смешное вдруг одновременно, то ликуйте, поклонники пародий на ужастики. Вы слишком долго этого ждали, аж 13 лет. И вот, наконец, вышла на экраны 6-я часть франшизы «Очень страшное кино». Если любите про зомби-апокалипсис, у меня тоже кое-что есть. Корейский хоррор «Колония» от создателя «Поезда в Пусан» не даст ни за что вам расслабиться. Ну и в завершении. Со дня на день для поклонников космических приключений выходит картина «Супергерл». Он о кузине Супермена, которая путешествует по галактике со своим псом, но после нападения на ее корабль отправляется мстить. Вот такой широкий диапазон и выбор. А вы что из этого в первую очередь предпочтете? Какой для себя выбрали? Или, может, что-то из этого уже посмотрели? Тогда рассказывайте. Вайбер, Телеграм 8029-1010-307.
0: Лучший нон-стоп вашего дня. Между делом.

Друзья, помните, не забывайте, иногда между делом нужно совершать какие-то перерывы, ставить себя на паузы, особенно на перерывы на МВ-радио. И не забывайте, что скоро у нас здесь «Как дома» шоу, а значит, мне, Нике Романовой, пора прощаться. Тем более, что я заговариваюсь. Вы слышите уже? Устала, дама. До новых встреч. Услышимся завтра ровно в полдень. Всем спасибо, что были здесь рядом. Всем пока и отличного продолжения этого дня.

0: реклама на Минской волне.
1: Внимание! Пересекаем границу Минской области.
2: Мам, открывай карту. Куда поедем?
3: Зачем карту? Открывай туристический портал «Свое.бай». На нем собраны все интересные места Беларуси.
4: Хочу в усадьбу Чапских.
3: Тогда я в Троицкий костел.
2: А можно в зверинец в лесопарке Альба?
1: Маршрут построен. Желаю хорошего путешествия.
0: Свое.бай. Вековые традиции, уникальная культура и живописная природа. Все достопримечательности страны на одном портале. Свое.бай. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидрометцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов выше нуля. Такая температура фиксируется в Борисове, Молодечной, Дзержинске, Солигорске и Мариной Горке. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 16 часов. Коротко о главном.
1: Добрый день. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем сообщили в МЧС Беларуси и когда могут произойти магнитные бури.
0: Новости.
1: Состоялась коллегия по развитию системы дошкольного образования. Об этом рассказали в Минобразовании нашей республики. Участники рассмотрели итоги прошлого года и обсудили стратегию до 2035-го. Глава ведомства Андрей Иванец отметил, что главной целью является создание среды, в которой безопасность и здоровье ребенка станут фундаментом для раскрытия его талантов. Он подчеркнул, что основным ресурсом остаются квалифицированные педагоги и их доверительный союз с родителями. Более 400 пожаров зарегистрировано в Беларуси с начала года. Об этом сообщает Министерство лесного хозяйства. Возгорания произошли на площади более 400 гектаров. Как отметили в ведомстве, сейчас во всех лесохозяйственных учреждениях продолжается пожароопасный сезон. Однако количество возгораний по сравнению с прошлым годом заметно снизилось. За аналогичный период прошлого года в лесном фонде произошло порядка 580 огненных инцидентов.
0: К новостям в мире.
1: Масштабная акция протеста фермеров проходит в Молдове. Об этом сообщает портал Юнимедиа. Протестующие намерены разместить сельскохозяйственную технику на основных магистралях страны. Для этого подготовили более 10 площадок в разных районах республики. Одной из причин недовольства стало возможное повышение ставки НДС для аграрного сектора. Также сельхозпроизводители требуют введения прямых выплат на гектары, полного возмещения акцизов на дизельное топливо и сохранения действующих налоговых условий. К новостям регионов. 4 пожара произошло в Минской области за минувшие сутки. Об этом сообщили в МЧС. Возгорания были зафиксированы в Минском, Смолевичском и Борисовском районах. Все возгорания были оперативно ликвидированы, погибших и пострадавших нет. В ведомстве напоминают о неукоснительном соблюдении правил пожарной безопасности. И в завершение выпуска. Магнитные бури могут произойти на Земле сегодня и завтра. Об этом предупреждают российские ученые. Такая ситуация сложилась из-за прохождения нашей планеты через рукав быстрого солнечного ветра. Вероятность того, что геомагнитные возмущения достигнут уровня слабых бурь, оценивается в 1/3. При этом ученые подчеркивают, что активность на Солнце сейчас умеренная. Облака плазмы в любом случае не заденут Землю. Глобальная обстановка остается спокойной.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

Реклама. 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна. Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 18 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.
1: Слушаем наше на МВ Радио.
2: Я пропала, а в тот цвет макалон несет меня от тебя. Чего ты взял, что твоя?

0: категория 16+.
1: Обзор автоновостей, мысли и советы коротко и по делу в программе «Автонавигатор». Прямо сейчас на МВ-радио.
0: Маршрут построен.
2: Шеринговые самокаты – это то, что разделяет общество. Некоторые видят в них эффективный способ самодоставки в короткое время, другие же видят их болью где-то чуть ниже спины. Но то, что объединяет эти два лагеря, так это, в кавычках, очень удобный паркинг посреди пешеходки.
0: Самокаты.
2: Такое чувство, что некоторые самокатчики вообще потеряли всякий стыд. Подтверждаю, как самокатчик, который сталкивается с проблемой. Вот ты едешь, думаешь о своих делах, ничего не нарушаешь, делаешь заворот по велодорожке и уворачиваешься от умелого, блин, паркинга. Доходит до абсурда. Кидают самокат на проходе, а в метре – парковка. Так и хочется оштрафовать. Так кто же все-таки будет отвечать за такой паркинг? Никто. Дело в том, что в ПДД нет такого пункта. Шеринговые сервисы тоже не в ответе. Вообще, это какой-то целый тренд в ТикТоках организовался и стал популярным, что, мол, кто-то паркуется не так, и что с этим делать? И получается проблема, которая как будто бы зависла в воздухе. И она нерешаема. Смиритесь, мол.
0: Автосовет.
2: На самом деле мириться здесь не стоит. Давайте начнем с самих себя. Будем делать все красиво. Доехали? Нашли, где припарковаться, чтобы никому не мешал транспорт. Только уважение, которое вы проявляете, может хоть что-то изменить.
0: Личное мнение.
2: Хотя, не так давно со мной был случай. Сижу вот, значит, возле кафе, пью напиток. Приезжает парочка и ставит два самоката недалеко от меня поперек узкой улицы. И их все устраивает. Женщина с коляской проехать не может. Пешеход вроде меня тоже должен выписывать пируэты, чтобы их перескочить. Как реагировал я? Ну, когда они вернулись, я снял их с подножки и поставил к их столику, чтобы было неповадно. Иногда бороться с бестактностью можно только бестактностью. Но мы ведь не такие, правда?
0: Автонавигатор.
2: С вами был Женя Тихонов в рубрике «Автонавигатор». Паркуйтесь и на машине, на самокатах только там, где это положено.
0: Вы прибыли в точку назначения.
1: Автонавигатор на

0: минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 24 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Слуцке, Вилейке, Березино, Воложине и Смолевичах. В Минске плюс 22.
0: На Минской волне 17 часов. Коротко о главном.
1: Здравствуйте. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, о чем предупреждает Минлесхоз и какой ситуацией обеспокоены в ООН.
0: Новости.
1: Беларусь выстроила многоуровневую систему поддержки малого и среднего предпринимательства. Об этом сообщили в Министерстве экономики. В ведомстве подчеркнули, что система основана на принципах простоты, доступности и адресности. Сегодня в стране создают цифровую платформу для предпринимателей, предлагают льготное финансирование и гранты. Также развивают сеть центров поддержки и бизнес-инкубаторов. Для резидентов свободных и особых экономических зон действует специальный портфель льгот. Ограничения на посещение лесов действуют во всех областях Беларуси. Об этом свидетельствуют данные интерактивной карты Министерства лесного хозяйства. Так, больше всего свободных для прогулок лесов остается в Минской области. Там можно посещать 8 районов. Специалисты рекомендуют перед выходом на природу проверять актуальную информацию на сайте Минлесхоза или обращаться в местные исполкомы и лесхозы.
0: К новостям в мире.
1: Литва получила первый транш в рамках военной программы Евросоюза «Сейф». Об этом сообщает Министерство финансов Балтийской Республики. Размер помощи составил почти 1 миллиард евро. Этот транш составляет 15% от общей суммы выделенного стране кредитов 6 миллиардов евро. По данным ведомства, эти средства позволяют ускорить укрепление оборонных возможностей и помогут сформировать национальную дивизию к 2030 году. Также эти деньги направят на закупку систем противовоздушной обороны, артиллерийских, боеприпасов и средств в контрмобильности. Компания БелАЗ заключила соглашение о сотрудничестве с российскими производителями. Они обеспечат поставки прочного металла, разработают электродвигатели и приводы для сверхтяжелых машин, а также для пассажирской канатной дороги. Эти проекты позволят заместить импортные комплектующие и укрепить производственное партнерство. Свои новые разработки завод представит на форуме регионов Беларуси и России. И в завершение выпуска. Более 250 миллионов детей школьного возраста лишены возможности полноценно учиться. Об этом сообщает Организация Объединенных Наций. Такая ситуация сложилась из-за конфликтов, перемещения населения и климатических потрясений. Более миллиона детей полностью не посещают школы, и почти 80% из них живут в странах с самой тяжелой ситуацией. Во многих кризисных регионах дети не осваивают даже базовые навыки чтения и счета.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. О развитии событий уже в начале следующего часа.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Lights, camera, action, that's it.
1: Свое родное, как дома шоу.
2: Ну что, свет, камера, мотор, мы готовы, друзья. Минская волна на связи, как дома шоу. Мы с Володей отдохнули. Мы с Володей уже успели загореть,
3: да.
2: Поужинать, пообедать, позавтракать.
3: Мало того, могу тебе сказать о том, что сегодня мы будем еще разговаривать о самом наболевшем. О том, как можно быстро что-то приготовить. Но это во втором часу нашей программы. А прямо сейчас я расскажу, о чем все люди думают.
2: Ну
3: будет
2: давай.
3: Ли дождь?
2: Ой, будет, будет, низкое давление, все знают по коленке моей левой, чувствую уже.
3: Вот, вот, я про это... Приходят люди и просто спрашивают, погоду читал? Я говорю, еще нет, но могу вам сказать, что будет дождь.
2: В общем, все считают, что мы с Володей ходячие две радиоточки и знаем все. Вот какая погода, какой курс, мы знаем точно, какая будет музыка.
3: А знаешь, как прикол раз, на самом деле, вот, ну как? Может, что-то изменилось? Я говорю, все меняется. Ничего постоянного нет.
2: А у нас постоянная игра-перепелка начнется совсем скоро.
3: Это правильно.
2: Разыграем билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». В финале часа будет очень веселая новость, которая вам точно поднимет настроение. Ну, а в начале часа будут новости от Яны Довбенко.
3: Да, так что оставайтесь с нами. Это «Как дома шоу» Вика Красовская.
2: Володя Николайчик.
1: «Как дома шоу» на МВ-радио. На Минской волне.

0: радио. Перепелка.
1: На часах 17:19, Минская волна, игра «Перепелка», и мы разыгрываем билеты в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Володя,
2: да.
1: Я недавно там проезжала, и хочу сказать, что там и красиво, и интересно, и самое главное, близко от Минска.
2: Ну да, всего лишь 30 километров.
1: Неправда.
2: А сколько?
1: Там километров 10.
2: Да
1: это
2: ладно.
1: Это Заславль, это рядом.
2: Серьезно?
1: Володя, будешь сдавать экзамен по картам.
2: Я точно знаю, что там можно ехать со скоростью только 70 километров.
1: Ну, не везде.
2: Там, там есть именно 100. Там.
1: Именно, ну там, да.
2: Я говорю про линию Сталина.
1: Да, друзья, в общем, вот такие у нас познания.
2: Да.
1: Мы рассказываем, что 23 июля в историко-культурном комплексе «Линия Сталина» пройдет 20-й фестиваль «Багратион», приуроченный Дню независимости Республики Беларусь. Вас ждет насыщенная развлекательная программа, масштабная военно-историческая реконструкция и катание на танке. Для посетителей организованы автобусы со станции метро «Каменная горка». Билеты можно приобрести на сайте «Линии Сталина». А мы разыгрываем как раз-таки...
2: Два билета.
1: Да, каждый билет на человека. То есть вы
2: абсолютно
1: можете
2: верно.
1: Взять ребенка, да, либо с женой отправиться.
2: Ну, а там уже приобрести, например, если троем, ну, ты, она, а ему купим там по ходу билет.
1: Да, в общем,
2: правильно?
1: Да, я считаю, что здорово можно провести время. И главное, благодаря игре «Перепелка» вы еще и порцию удовольствия получите.
2: Да, вот. Вот в ближайшее время действительно будет разговор именно об этом. Поскольку прямо сейчас «Перепелка» и условия просты, ничего не меняется. Я договорился с искусственным интеллектом, ее зовут Океания. Да, вот, прекрасно, просто замечательно, очень податливый искусственный интеллект. Попросил что-нибудь, возьми что-нибудь такое хорошее, олдскульное и сделай вот в ритмах, которые действительно сейчас в тренде. Она сказала, конечно, что и получилось. Вы сейчас услышите фрагмент, сгенерированный Океанией. Ваша задача узнать, кто исполнял эту музыкальную композицию и как она называлась. Вик, давай, у тебя на горах. Какой номер?
1: 24.
2: Отлично. Значит, если это 24 номер и это правильное сообщение, вы побеждаете. Слушаем.
0: Перепелка.

0: 8029-1010-307. Это Viber, Telegram. Мы ждем ваших сообщений.
1: Как дома шоу на МВ Радио. Реклама на Минской волне. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
2: Сеть автохаусов «Бутик Авто». Мы продаем честные авто. Скоро открытие. Слуцк, улица Ленина, 96В.
3: Мам, пап, привет! Мы решили получить одежду как взрослые, пока вас нет дома.
4: Еще и ужин приготовить. Думаем, идея огонь.
5: МЧС напоминает. Дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
6: Откройте для себя свою Беларусь. Туристический портал «Своё.бай». Ваш гид по Минской области и всей Беларуси. Планируйте путешествия легко. Музеи и старинные усадьбы, монастыри и мемориальные комплексы, заповедные тропы и уникальные памятники культуры. У нас есть на что посмотреть. Туристический портал «Своё.бай». Своё значит лучшее.
7: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы. Это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
6: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Радио. Перепелка.
1: Вик, скажу, однако, вот что смогла искусственный интеллект сделать, это наша Океания, то запутать всех наших слушателей.
2: Потому что Океания женского рода, и нейросеть, она же такая, с характером. Сегодня день, среда, середина недели. Она решила, ну давайте я что-нибудь посложнее выдам.
1: Эх, фарватер, понимаешь ли, такой сделали. Но вот что получилось у нее.
0: Перепелка.

0: не грустим, потому что мы нашли уже победителя. Человека, который 24-м прислал правильный ответ. Но мы с Володей вот между собой пообщались за эфирами. Выяснили, что сегодня было одно из самых сложных заданий, в принципе, за все существование игры «Перепелка».
1: А я даже хотел бы увидеть глаза наших слушателей, когда они услышат оригинал. Внимание!
2: Оригинал!

0: Конечно, да. Эта песня нелюбимая.
1: Абсолютно верно. Абсолютно верно. Причем могу сказать о том, что ошибок было море. Океан, давай так, во, все правильно, океане.
0: Все срослось,
1: потому что она молодец, она зашифровала все, что смогла. И получилось только у нескольких человек, прям-таки, о, даже пишут о том, что жуть, не узнал, но бывает такое. Угу. Так вот, Владислав узнал, и мы даже знаем его 4 последние цифры номера телефона. Это 4359.
0: И Владислав отправляется 23 июля в историко-культурный комплекс «Линия Сталина». Там пройдет 20-й фестиваль «Багратион». Вы тоже отправляйтесь туда. Будет здорово. Военно-историческая реконструкция, катание на танке. И я вообще считаю, мальчишкам и девчонкам, а также их родителям, угу, там будет точно здорово провести время, потому что семейные выходные – это то, что необходимо каждому.
1: Да, еще мы буквально через несколько минут поговорим про наших финских знакомых, которые стали очень серьезными, и им даже что-то разрешили.
0: А, им не просто разрешили, они новый внешний вид скоро приобретут.
1: Это точно.

0: Летний вечер на Минской волне продолжается. У микрофона Вика Красовская.
1: Да, и Володя. Да, конечно же, Николайчик. Вик, скажи мне, пожалуйста, вот ты как можешь определить мужчину, который готов к серьезным жизненным испытаниям? Ну, например, к ремонту или суровому полевому учению?
0: Ну, обычно по серьезному выражению лица, не знаю, крепким бицепсом можно. Или, знаешь, такой эксперимент, умению молча терпеть комаров. Вот они кусают. А что, вот есть еще какие-то у тебя другие
1: критерии? О, поверь, силы обороны Финляндии тут заявили, что полным ходом готовятся к потенциальному мировому конфликту. И знаешь что? Они начали с масштабного повышения боеспособности. Ну, то есть с июля финским военнослужащим, внимание, восклицательный знак, мужчинам официально разрешают носить длинные волосы.
0: Серьезно?
1: Ну да. Ну,
0: так вот в чем был секрет. А мы-то думали, там танки, артиллерия, системы ПВО. Нет. Тактика Рапунцель. Вот оно, серьезное оружие Суоми.
1: Ну да, а что? Представь картину. Окоп, ну суровые арктические условия. И тут финский солдат Райве лежит взмахом головы, значит, откидывает свой...
0: Шелковый локон.
1: Да, да, локон, да. Я вот думал сначала шлем, потом, не, шелковый локон. И противник замирает такой, ого, ничего себе, шок прям. В голове у него крутится только один вопрос. Это реклама шампуня? Против перхоти? Или это реальный бой?
0: Это теперь главный устав. Внесли в обязательное тактическое плетение косичек и камуфляжные резиночки для волос. Вот представляю утренний развод. Рядовой Йоханссон, почему боевой пучок не затянут? Враг же увидит ваши секущиеся кончики.
1: На самом деле, да. Логика тут есть. Если финская армия решит пойти в психологическую атаку, знаешь, вот такую, вот, и включат там какие-нибудь знаменитые хэви-метал группы свои, то трясти длинной шевелюрой они должны строго по уставу.
0: Ну, да.
1: Синхронно!
0: Точно, и я уже представляю,
1: вот
0: как...
1: Вот.
0: А, ты знаешь, что, Володя, они теперь поднимут продажи масок для волос.
1: Среди мужчин?
0: Конечно. А это еще отдельный маркетинговый ход.
1: Подожди, тогда будут ущемлены те люди, у которых озеро.
0: Озеро в лесу, они уже... Их уже ничто не спасет, особенно финские мужчины.
1: Ребята... Идите в танкисты.
0: Ну, в общем, да, там вас никто не увидит, ваши локоны, вы спрячетесь и не будете комплексовать. Ну, а мы никуда не убегаем от вас, точно прятаться не будем. Ждем в студии Яну Давбенко вместе с новостями. Потом обязательно вернемся, расскажем, есть ли пробки в любимой столице. Это «Как дома» шоу, Володя Николаевич.
1: И Вика Красовская. Оставайтесь с нами.

0: Реклама. Выгодные цены на летние, зимние и всесезонные шины в магазинах «Автосеть» в Солигорске, Молодечно, Слуцке и других городах Беларуси. «Автосеть» – за шинами к нам.
1: 5 причин оформить подписку на газету «Минская правда». Доступная информация, актуальные новости, аналитические материалы, свежий выпуск дважды в неделю, доступная цена. Подписаться можно во всех почтовых отделениях на сайте Белпочты и белпресса.бай. «Минская правда» – газета, которая нужна.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Абаканская волна. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 18 до 23 градусов со знаком плюс. Такая температура фиксируется в Несвежезаславле, Крупках, Клецке и Старых дорогах. В Минске плюс 21.
0: На Минской волне 18 часов. Коротко о главном.
1: Добрый вечер. В ближайшие пару минут я, Яна Довбенко, расскажу, над чем работает ЖКХ и что обнаружили в Дании.
0: Новости.
1: Правительство Беларуси скорректировало правила присвоения государственного знака качества. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ упростили и привели в соответствие с действующей системой оценки товаров. Ключевое нововведение – знак не будут присваивать продукции с географическими указаниями, не относящимися к Беларуси. Также в положение добавили формулу для автоматизации отбора претендентов. Предприятия ЖКХ должны формировать собственный контент на интернет-ресурсах. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства. Акцент делают на том, что жителям в первую очередь нужна информация о работе коммунальных служб. Так, на сайтах и в соцсетях предприятий должны быть анонсы прямых линий и сведения об отключениях и новости о достижениях работников. Также организациям рекомендуют наладить открытое взаимодействие со средствами массовой информации, чтобы у людей складывалась полная и объективная картина на работе отрасли.
0: К новостям в мире.
1: Иран готов заключать соглашение в области безопасности со странами Персидского залива. Об этом сообщили в парламенте страны. Власти считают, что такие договоры должны подкрепляться устойчивым экономическим сотрудничеством. Тегеран настаивает на необходимости строить будущее региона на основе интеграции и непрерывного политического диалога. При этом Иран вновь призвал к выводу всех иностранных сил из стран Ближнего Востока. Также сообщается о планах провести отдельные переговоры по Армузскому проливу с участием стран залива. К новостям регионов. День молодежи и студенчества отметят в Минской области. Об этом сообщили власти центрального региона. Мероприятия будут проходить на протяжении недели. Марафон разбит на тематические дни. В программу вошли сплавы на байдарках, шахматные турниры, рок-марафоны, соревнования по дрифту, а также трудовые акции и фестивали уличной еды. Финальный день праздника пройдет в это воскресенье на детском пляже в Солигорске. Он завершится конкурсами и дискотекой. И в завершение выпуска крупный комплекс по производству текстиля обнаружили в Дании. Возраст находки составляет более 1000 лет. На площади около 100 тысяч квадратных метров исследователи нашли более 80 землянок, участок для обработки льна и детали ткацких станков. Также были обнаружены серебряные монеты, стеклянные бусины и керамика. Ученые считают, что это масштабное производство работало на международную торговую сеть.
0: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. На этом пока все. В начале следующего часа я снова расскажу о самом важном и интересном.
0: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: Новое радио. Обстановка на дорогах.
1: То ли 6, то ли 7 баллов показывает Яндекс.Сервис. Мы, как всегда, верим, потому что с Володей отслеживаем информацию, что происходит на столичных
2: высоко
1: дорогах.
2: Высоко сижу, далеко гляжу. Вот так.
1: Центр города. Небольшие затруднения есть на пересечении проспекта Независимости, улицы Ленина, а также улицы Янки, Купалы. На Козлова имеется затор. Проспект Машерова тоже небольшая пробка. Максима Богдановича и перекресток улицы Янки, Купалы тоже пробка. В районе Стелла небольшое затруднение, ну а на площади Бангалор произошло ДТП, улица Сурганова практически вся стоит, и небольшое затруднение на улице Максима Богдановича. Орловка тоже вам привет, прилегающие улицы, там сложный выезд со стороны Червякова и Старовилинского тракта.
2: Карта показывает мне сейчас, что самый большой коллапс по кольцевой – это Логойский тракт, выезд на внешнюю и внутреннюю кольцевую, и также заезд в город. Здесь автомобили просто стоят, потому что время проезда примерно 25 минут. Дальше одна большая проблема – это первый 5-й километр МКАДа. Там, как обычно, идет ремонт путепровода, поэтому будьте аккуратны, сокращение скорости максимальное. Есть еще одно направление – это, как обычно, улица Казимирова. Это выезд на внутреннюю кольцевую, там аж два ДТП, поэтому от Слуцкого гостинца до Малиновки практически все стоят, а в Малиновке еще въезд в город и еще ДТП. Все остальное, мой любимый зеленый цвет, и что, чего я вам и желаю.
1: А еще желаем всем приятного аппетита, потому что игра «Что не так у шефа» начнется совсем скоро. Разыграем вкусный пирог и будем готовить фриттату.
2: Да.

0: Белое радио. Вкусно и ароматно. Как дома.
1: Как дома, это когда ты приходишь, а у тебя уже все готово. Там ужин, например, или обед. Или если приходишь с утра, то завтрак.
2: Но если у тебя домработница есть, или такой невидимый человечек, который все тебе, или скатерть-самобранка завелась, тогда да.
1: Я о чем? О том, что ок-пирог – это более 30 видов пирогов, приготовленных с душой и заботой, из натуральных ингредиентов. Сытные, ой, горячие, очень вкусные наши пироги понравятся каждому. Действует быстрая доставка, вот про что я. В Минске на Рыбалка 26. Заказывайте вкуснейшие пироги по номеру плюс 375-29-956-05-22. А также на okpirog.by. Вот пришел и ок-пирог уже. Где? Дома!
2: Ой, как вкусно вам будет, друзья. Да, победитель заберет пирог от наших друзей-партнеров. Ну, а все остальные будут участвовать. И я считаю, что когда у тебя есть шанс на победу, его нельзя не использовать.
1: Абсолютно верно. К чему мы пришли сегодня с Викой? Я уже сказал о том, что... Точнее, я Вике сказал, теперь вам сообщаю, о том, что с утра мне нужно было что-то сделать срочно. Я думаю, о, в холодильнике есть вот такая... Ну, залежалась там у меня брокколи. Думаю, надо сейчас что-нибудь там, сыр, яйцо и хох. И думаю, это будет вот закуска Николайчика. А оказывается, нет, представляешь?
2: И уже придумали твою закуску.
1: Да, меня было все, да.
2: В общем, итальянский омлет фриттата называется закуска Володи Николайчика.
1: Вот что ты будешь делать?
2: Ну? Я считаю, что брокколи, она всегда заваляется. Да. Вот в любом холодильнике у тебя больше ничего не оставалось. Кабачки и брокколи, это то, что мы едим в последнюю очередь.
1: Да, мы с тобой уже кабачки использовали, у меня было теперь вот свои брокколи использовали.
2: Да, тем более оно еще, знаешь, обычно в морозилке лежит. Да. Максимально невкусно, но мы сделаем все ароматно, полезно, питательно, потому что фриттата – это летний десерт, который можно готовить из замороженной брокколи,
1: да,
2: а можно
1: верно.
2: Из свежей. В общем, блюдо сытное, простое, полезное, как
1: быстро
2: всегда,
1: приготавливаемое.
2: Да, как всегда, мы с Володей будем готовить фриттату из понятных ингредиентов. Я, как настоящий шеф-повар с изюминкой, добавлю что-то необычное.
1: Куда твои руки?
2: Да, а это будет вкусно.
1: Да.
2: В общем, ваша задача догадаться, что я добавила лишнее, прислать ответы в Вайбер, Телеграм по номеру 8029-1010-307.
1: 24-е, если оно правильное, будет победным сообщением.
0: Что не так у шефа?
2: Для приготовления итальянского омлета фриттата нам понадобится брокколи, сыр, каштан, яйцо, чеснок, сливочное масло, оливковое масло, чабрец и соль. По вкусу можно добавить перец чили.
0: Вкусно и ароматно.

0: МВ-радио. Что не так у шефа?
1: Я уже слышу, как шкварчат те самые сковородки у наших слушателей. Фриттата, да. Это блюдо, которое вдохновило многих приготовить сегодня брокколи, наконец-таки, который уже год лежит в морозилке.
2: А самое главное, что, понимаешь, у всех чувство есть такое, а вдруг действительно это вкусно? Не вдруг! Слушатели уважаемые, это вкусно! Володя, без единого ингредиента, который добавила Вика.
1: Я расскажу. Володя просто сегодня был очень голодным и решил съесть, что было в холодильнике. А в холодильнике осталась вот эта грустная капуста.
2: Ну, я морозилку открыл, все, пустые просто. Так я просто сейчас, пойми, я сейчас один, мне забивать его не надо. Я зашел в кафе, поужинал там.
1: Не хвастайся, пожалуйста, не хвастайся, потому что мы хозяюшки, которые каждый вечер стоим у плиты на кухне.
2: Ой-ой-ой-ой, платочек, на тебе, вытри слезки.
1: Да, но мы грустить не будем, потому что сегодня наш партнер Ок-Пирог, это компания, которая решает все вопросы с приготовлением еды.
2: Подожди, и с доставкой даже.
1: Вообще, обязательно заказывайте Ок-Пирог, а мы готовы выбрать победителя. Я напомню правила игры, что не так у шефа. Я читала рецепт, а точнее ингредиенты, которые входят в состав классической итальянской фриттаты. Добавила что-то лишнее, а этим лишним был не чабрец, он
2: кстати,
1: как раз-таки
2: и не
1: входит.
2: Перец чили.
1: Они тоже добавляют перец
2: добавляют,
1: чили.
2: Добавляют, абсолютно верно.
1: А вот каштан, ну, как-то не монтируется с брокколи. Хотя, я думаю, что, возможно, существует блюдо, в котором есть и брокколи, и каштан.
2: А если человек был очень голоден, он и каштан,
1: и редиска, и шоколадка.
2: И даже попробует эту сковороду.
1: В общем, друзья, мы добавили каштан, это было лишним ингредиентом.
2: Ну да, и могу тебе рассказать, что раскусили нас. И самое главное, что 24-м прислал Валера. 8108. Это последние 4 цифры его номера телефона. Валер, мы вас поздравляем. Можно сказать о том, что не планируете, например, ужин, да, на завтра или на послезавтра, потому что Ок-Пирог это справится вместо вас. Он и приготовит, и привезет.
1: В общем, Валер, мы вас поздравляем. Напоминаю слушателям, что партнер розыгрыша Ок-Пирог, рыбалка 26 в Минске, номер телефона 29-956-05-22 на сайте okpirog.by. Тоже можно выбрать по вкусу, и сладкий, и соленый, и с мясом, и с овощами, и даже с брокколи есть пироги.
2: Ох, ну, по поводу, да, этого мы все сказали, а по поводу доставки. Знаешь, какая ужасная штука произошла в Америке?
1: Что случилось?
2: А мы все расскажем.
1: Довезли там пироги?
2: Там пироги, которые жужжат.
1: В общем, чуть позже будет интересная новость.
0: Вкусно и ароматно, как дома. Трек с белорусским акцентом.

0: Нове Радио. В курсе дела.
1: Володя,
2: да?
1: Расскажи, какой твой самый страшный кошмар, связанный с доставкой? Ну, кроме того, что тебе как-то пиццу холодную привезли.
2: Ну, не знаю, ну, потерять посылку или, ну, коробка придет помятая. А что случилось?
1: Бери выше. В США на шоссе перевернулся грузовик, который перевозил, внимание, 20 миллионов пчел. И вся эта крылатая армия, естественно, тут же разлетелась по округе.
2: Вот это я понимаю, посылочка с сюрпризом. Ну, жители района на секундочку освоили скоростной бег до дома, да, представляю заголовки. Район захвачен, требования оккупантов, таз сахара и цветущая липа.
1: Самое интересное, что энтомологи уверяют, что в таких стрессовых ситуациях пчелы довольно мирные. Они не собираются никого кусать, они просто в шоке и ищут себе новый дом. Но полиция на всякий случай все равно призвала местных запереться, закрыть окна и, цитирую, даже не высовываться посмотреть.
2: Ага, мирные пчелы, знаем мы их. Заглядываешь в окошко, а там 20 миллионов мирных таких ребят вежливо стучат себе в стекло и говорят: «Извините, у вас свободной комнатки не найдется? Желательно с видом на клумбу». Спасатели говорят, что ловить эту ораву будут несколько дней.
1: Ну да, а потом их все-таки упакуют обратно и повезут дальше на север опылять поля. Ради этого все и затевалось. Вот представляешь, какой у них будет уровень стресса на работе после такого отпуска на воле?
2: Подожди, я знаю. По крайней мере, у них есть теперь железная отмазка перед начальством. Они же опаздывают на поле, понимаешь? Шеф! Мы попали в ДТП. Нас 3 дня ловили копы. Мы не виноваты.
1: В общем, друзья, если вам кажется, что у вас на работе сегодня был жужжащий улей и сплошной хаос, вспомните тех самых американских спасателей, которые сейчас с очками бегают за 20 миллионами пострадавших. Поэтому не знаю, кому там хуже. То ли полицейским американским, то ли пчелам. Но и того жалко.
2: Конечно. В общем, скажем так, расслабляйтесь. Скоро у нас в эфире Яна Довбенко. И там уже серьезные новости.

0: Реклама на Минской волне.
1: В жизни бывает разная погода. Мы помогаем сохранить тепло тем, кто посвятил свою жизнь труду. Мы подставляем плечо в трудную минуту и заботимся о вашем будущем. Фонд социальной защиты населения. Сохраняя светлое, оберегая важное.
0: Рекламная служба МВРадио. Пишите. Реклама@mvolna.by. Наши на Минской волне.

0: Летнее настроение на Минской волне набирает обороты, и в нашей студии стало по-настоящему жарко, потому что появилась она, солнце всей Минской волны. Яна Довбенко, привет!
1: Ой, как мне приятно! Привет, ребята!
2: Привет! Яночка, скажи мне, пожалуйста, мы тут только про ужин говорили, я вот завтрак себе приготовил, а у тебя есть меню уже на ужин?
1: У меня пока меню на ужин нет, я, если честно, не думала, потому что у меня новости.
2: А, работа,
1: да. Пока что я думаю только о них. А вот знаете, где думают точно о еде?
2: Ну-ка.
0: Ну, где?
1: В Японии. Там создали съедобного робота. Вижу ваши удивленные глаза. В общем, слушайте выпуск новостей. Там все будет от и до.
3: МВ Радио. За минуту до новостей. О погоде.
1: По данным Белгидромедцентра, сейчас в Минской области от 20 до 23 градусов тепла. Такая температура фиксируется в Жодино, Столбцах, Червени, Мяделе и Куполе. В Минске плюс 21.
3: На Минской волне 19 часов. Новости.
1: Правительство Беларуси установило порядок применения тарифных льгот на импорт овощей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Александр Турчин. Документ принят во исполнение решения Евразийской экономической комиссии. Он освобождает от ввозной пошлины 600 тонн цветной капусты и брокколи, 200 тонн баклажанов и более 5000 тонн сладкого перца. Эти овощи ввозят из третьих стран для продажи в розничной торговле. Выдавать подтверждение целевого назначения будет Министерство антимонопольного регулирования и торговли. Порядка 6300 абитуриентов планируют принять вузы Беларуси на условиях целевой подготовки. Об этом сообщили в Министерстве образования. Самыми востребованными остаются медицинские, инженерные и аграрные специальности. Для удобства абитуриентов создана интерактивная карта целевых мест. Заказчики кадров обязаны публиковать информацию о выделенных местах на своих сайтах. Прием документов пройдет с 27 июня по 2 июля. Вступительные испытания состоятся с 4 по 10 число, а зачисление завершится до 12 июля.
3: К новостям в мире.
1: Пенсионный возраст намерены повысить до 70 лет в Германии. Предложение экспертной комиссии поддержал канцлер Федеративной Республики Фридрих Мерц. Меру рассчитывают реализовать до 2090 года. Сейчас на заслуженный отдых выходит в 66 лет, и повышение будет постепенным. Также в стране собираются отменить досрочный выход на пенсию, обязательные взносы распространить на госслужащих и самозанятых. В правительстве рассчитывают одобрить реформу в парламенте в июле. К новостям регионов. Дорожное движение временно ограничат в Смолевичском районе завтра. Об этом информируют власти центрального региона. Ограничения затронут участок с 1 по 3 километр дороги Р-53 Слободанова-Сады в районе Кургана Славы с 9 утра до 4 часов дня. Меры будут приняты в связи с проведением форума регионов Беларуси и России. Водителям советуют заранее планировать маршруты и строго следовать указаниям регулировщиков и временным знакам. Кроме того, в четверг и пятницу милиция перейдет на усиленный вариант несения службы. И в завершение выпуска. Съедобного робота создали в Японии. Такая разработка может двигаться и издавать звуки. Необычное устройство изготовили из желатина, сахара и других пищевых ингредиентов. Ученые выяснили, если робот говорит связно, люди считают его разумным, а если издает детские звуки, то эмоциональным. При этом сочувствие к такому созданию не вызывает чувства вины перед тем, чтобы его съесть. Исследователи считают, что этот эксперимент поможет лучше понять психологические барьеры. Это те, которые мешают людям принимать новые виды еды, например, лабораторное мясо или насекомых.
3: Курсы валют.
1: Курс доллара по Нацбанку сегодня 2 рубля 82 копейки, евро 3 рубля и 21 копейка. 100 российских оценивают в 3 рубля и 77 копеек белорусских. И это все новости к данной минуте. Уже завтра мы снова расскажем вам о самом важном и интересном.
3: Информационная служба «Радио Минская волна».

0: друзья, давайте сразу к серьезным вопросам. Мы с Володей тут начинаем историю, которая наверняка вам знакома. Мужчина в шкуре уходит на охоту, сражается с мамонтом, приносит его в пещеру, а женщина поддерживает огонь.
1: Да, помню, конечно. Только, знаешь, в 26-м году этот мамонт часто приходит в виде уведомления от мобильного банка. Ну, хотя бы оба, знаешь, ходят на охоту. Угу. Но вот тут, знаешь, самое интересное начинается.
0: Да, сегодня мы хотим поговорить на тему, которая до сих пор способна разжечь нешуточные споры на любой семейной кухне. Кто же на самом деле главный добытчик в семье?
1: Ну, тут у кого зарплатная карточка толще точно. Или, конечно, кто знает... Может быть, кто лучше курицу приготовит, или няню, например, лучше пригласит. Ну, самое главное, не спорить про ремонт. Это вообще, по-моему, самое интересное.
0: Ну, вообще, тем много, когда может поспорить мужчина и женщина, но все-таки кто же главный добытчик в семье? Тот, кто сможет сэкономить, а это равно заработать, да? Потому что женщины, как правило, в этом вопросе, на мой взгляд, более практичные.
1: Вот даже спорить не буду. Вот честно.
0: Мужчины...
1: Потому что, а мужчины... Все-таки взял гуш, не говори, что не душ.
0: Да,
1: вот так
0: и никогда
1: тебе.
0: Не смотрит на акции, скидки и прочее. Мы, женщины, в этом плане, мне кажется, намного практичнее, рациональнее.
1: Но я тебя перебью. Есть уже такие, знаешь, классические мужчины, которые приходят на распродажу.
0: Ой, ну я таких не встречала. Я знаю мужчины, которые закрытыми глазами берут продукты, не смотрят на
1: дату. Они смотрят только на список, да?
0: Они не смотрят на дату.
1: Да.
0: Вот ты долгое время учишь человека брать молоко не то, которое стоит прям вот рядышком, а руку поглубже вот надо засунуть и достать молоко, которое подальше.
1: Да, там изготовление позже и дата хранения тоже позже, правильно?
0: Ну, в общем, оно будет более свежим.
1: Абсолютно, я про это.
0: Поэтому, друзья, мы решили обсудить тему добытчика в семье, кто все-таки тот, кто больше зарабатывает, или тот, кто практичнее относится к приобретению вещей, подарков, продуктов. В общем, тема очень злободневная. Пишите ваше мнение 8029-1010-307 Вайбер, Телеграм. Обязательно озвучим все в эфире. Прочитаем мнение психологов по этому
1: вот,
0: поводу.
1: Будет очень интересно. Почему? Потому что действительно многих интересует все-таки или продуктивность, да, человека, который принес зарплату, или... Сэкономил, но я про девчонок, конечно.
2: Легко и спокойно, как дома. Слушаем наше

0: Новое радио. Батл мнений.
1: Кто главный добытчик в семье? Тема нашего батла. Кстати, не забывайте проголосовать в инстаграм-аккаунте «Минская волна», ну, заодно и подписаться.
2: Да, малиновые такие мы, 97,4.
1: В общем, мы сказали, что мы прочитаем мнение психологов по поводу того, кто главный добытчик в семье. Есть такое мнение, что кто платит, тот и прав. Но нет, психологи предупреждают, что связывать статус главного в семье только с деньгами опасно. Это рождает финансовый абьюз. Как тебе такой термин, Володя?
2: Ну, я могу тебе сказать, что побаиваюсь, если честно.
1: Правильно делаешь, потому что партнер, который зарабатывает меньше, ну, как правило, это женщина, которая сидит, например, в декрете, начинать чувствовать
2: такое.
1: Себя уязвимой и зависимой. А для женщин это как бы тоже так себе состояние.
2: Угу.
1: Вклад в семью бывает материальным и нематериальным. Тот, кто гасит стресс в доме, выслушивает, поддерживает и создает атмосферу безопасности, вносит не меньший вклад в стабильность союза, чем тот самый инвестор с кошельком.
2: Ну да, жилетка, она должна быть жилеткой. Но я могу тебе сказать, что есть еще такой кризис мамонта. Да, ученые тоже сказали о том, что для мужчины стереотип «ты должен быть главным добытчиком» часто оборачивается неврозами и инфарктом.
1: Mm-hmm.
2: Честно, если мужчина теряет работу и начинает зарабатывать меньше жены, он испытывает глубочайший кризис. Вот, ну, прям-таки психологи советуют сразу разделять понятие «моя личность» и «мой доход». Вот, да. Ну и как обычно, понимаешь, если действительно человек, я говорю сейчас про мужчину, начинает потихонечку понимать о том, что все-таки женщина его, девушка его зарабатывает больше его, то он прямо рвет себе жилы только чтобы сравняться, а может быть даже выйти вперед.
1: А почему это так работает?
2: Пойми, это... Ну, знаешь, всегда было такое, мы чем-нибудь показываем, соревнуемся чем-то. Вот, когда-то мужчины говорят, о, а у меня объем байка 900-ка. Я говорю, а у меня 1,1 и чего?
1: Все, то есть у кого больше, выше, шире. Ну, я поняла.
2: Вот, и это в семье так бывает.
1: Хорошо, но в семье, я считаю, это неправильно. Семья – это единый организм, который вместе функционирует. Если, например, заболела рука одна, вторая рука должна работать за двоих. Или наоборот. Я, ну, такие вот, знаешь, просто метафоры тебе привожу, может, не совсем органичные.
2: Нет, правильно, правильно.
1: Но если жена зарабатывает больше, у нее, ну, к примеру, так случилось, что у нее сейчас есть возможность, у нее образование, у нее лучше, я не знаю, социальные связи.
2: Короче говоря, лучше работа.
1: Да.
2: Давай так.
1: В данной ситуации муж может наступить себе тоже на горло и не соревноваться с ним.
2: А вот тут уже мужская гордость включается.
1: Эго называется.
2: Но... Я этого не говорил.
1: Ну, в общем, мужчины не умеют с этим бороться.
2: Да, это правда. Потому что у нас, ну, у многих, я говорю про свой возраст, да, у нас заложено. Мы должны вот прям вот с вилами, прям вот на танк. Только для того, чтобы семья была защищена. Финансово, физически, там, неважно, большие двери, крутые замки.
1: Ну, понятно,
2: все.
1: Стена. То есть...
2: Да, вот, это моя... пещера, и я ее защищаю. А те, которые у меня за спиной, могли бы мне помочь. Например, я голодный пришел, а у меня уже ужин готов.
1: Ну, в общем, ты за классические такие отношения. А я считаю, что в современном мире по-разному все бывает. Володя, есть и в молодых семьях. Во-первых, сейчас в тренде партнерские отношения, когда люди на равных и работают, и убирают в доме, и за детьми присматривают, потому что очень часто мужчины из-за того, что они зарабатывают деньги, я кошелек, я принес мамонта, то они не занимаются детьми. Это бич, это проблема. И потом у мужчин спрашивают после 5-10, я смотрела интервью, о чем вы жалеете больше всего? Они говорят о том, что мы мало занимались детьми. Рано солнышком встали на работу, ушли, вечером пришли, дети уже спят.
2: А это, опять же, возвращаемся, знаешь, как по формуле. Защита семьи, охрана семьи и, естественно, семейный приоритет того, чтобы все были в порядке. Вот.
1: Ну, часто мужчины вот эти, понимаешь, нету гармонии, нет баланса. Перебор, вот это колесо баланса, ты прекрасно знаешь, где перебор, например, они очень много денег заработали, они закрыли все вопросы.
2: Все, да.
1: Дети хорошо одеты, обуты, у всех есть, ну, все прекрасно.
2: Да.
1: Но при этом они мало времени уделяют семье. И что тогда получается? Дети недополучают внимания.
2: Эгоистическое отношение к родителям получается.
1: Потребительское.
2: Вот именно. Или такое. Нет, там все в одном, понимаешь? Потому что они меньше видят там родителей, но зато больше видят на способности этих родителей. Вот.
1: Да.
2: То есть, пап,

0: Первое радио. Батл мнений.
1: Вик, я так думаю, что все-таки многие слушатели просто не решились написать. Знаешь почему? Потому что, возможно, у них еще 50 на 50, и они не определились, вот кто у них там добытчик, или кто-то, может быть, хотел бы что-то сказать, но рядом жена, или наоборот,
2: а
1: муж.
2: Я думаю, да, боятся, наоборот, написать, и в глубине души ты на себя все равно, так или иначе, больше...
1: Да, показываешь, конечно. Да? И тут, если, извини, перебью, если жена или муж там увидит... Что?
2: И будет скандал, зачем нам это надо?
1: Олег не испугался, он говорит, кто приносит основной доход, тот и добытчик. На комплименты и эмоциональную поддержку продукты в магазине не купишь. И кредит не закроешь. Давайте смотреть правде в глаза.
2: Олег, вы такой рациональный.
1: Да просто жены нет дома, поэтому написал.
2: Важный очень, да точно-точно. Елена написала, муж зарабатывает больше, но добытчик в семье я. Я добываю скидки, планирую меню, нахожу лучших врачей детям, контролирую ремонт. Без моей логистики его заоблачная зарплата улетела бы в трубу за неделю. Кстати, хорошую тему Елена подняла. Я знаю прям лично человека, который зарабатывает очень большие деньги, и при этом этот человек, она, не умеет тратить вообще.
1: То есть у нее...
2: Если бы мне такую сумму денег дали, я бы, наверное, у меня бы свой джет появился, правда.
1: Садит их и думает, что они прорастут?
2: Нет, не так. Это называется рационально. Есть такие люди, сколько ты бы не дал денег в руки, да, сколько ты бы не заработал, ты всех потратишь.
1: В общем, деньги жгут.
2: Да, не умеют деньги.
1: Ну вот смотри, а тут смотри, какая ситуация. Марина и Влад написали вместе. Вот видишь, что все-таки слушают нас вместе. Мы зарабатываем примерно одинаково. И по очереди бываем главными. Угу. Когда у меня был запуск проекта, Влад просто полностью взял на себя весь дом и детей. А когда у него завал, добытчик и опора становлюсь я. Мы банда!
2: Супер! И вот всем бы поучиться. Но я еще хочу прочитать мнение мамы в декрете, которая трижды мама, то есть три раза по три года, получается, очень много в декрете.
1: Ничего себе, да!
2: Деньги, конечно же, приносит муж, но мой рабочий день длится 24/7, без больничных и отпусков. Мы оба добытчики. Он добывает ресурсы снаружи, а я храню их внутри.
1: Вот как. Нет, вот это действительно прекрасный восклицательный знак.
2: Да, главное, чтобы это всегда было обоюдно.
1: То есть ты советуешь им еще 3 раза по 3 года?
2: А кто это может запретить?
1: Я так точно нет.
2: Знаешь, детей должно быть много. Я считаю, что когда все получается, когда есть финансовая возможность, и когда здоровье позволяет, почему бы нет?
1: Цветы жизни.
2: Да, цветы будете дарить своим женщинам, а мы расскажем,
1: польет эти цветы завтра дождь или нет.
2: Да, и вырастут ли они такие, как нам надо, потому что о погоде через несколько минут на МВ-радио.
0: Как дома шоу на МВ-радио.

0: МВ Радио. Минск 97.4 FM. О погоде.
1: Хотите верьте, хотите нет, но настоящее лето все-таки будет в нашей стране. Белгидромет прогнозирует на завтра, 25 июня, на территории нашей страны небольшие кратковременные дожди. Температура воздуха минимальная ночью 9-16, максимальная днем 19-26, а по западу до 29 градусов тепла.
2: Серьезно. Ночью сегодня вот какой прогноз идет. Температурка плюс 12, плюс 14 и северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков. Днем же мы планируем следующее, а точнее гидрометцентр. Плюс 23, плюс 25, северо-западный ветер, переменная облачность и без существенных осадков.
1: Ну что же, друзья, завтра подключайтесь к «Минской волне». Утреннее шоу у нас с 7 утра.
2: Да.
1: Начинается дневной эфир с Никой Романовой. Ну и как дома шоу
2: 17.00,
1: с 5 до 8 вечера. Ну а мы с Володей прощаемся до завтра. Это было как дома шоу. Володя Николайчик.
2: Желаем. И Вик, конечно, Красовская желает всем хорошего настроения.

0: на Минской волне.
1: В чем сила, брат?
2: Я думаю, что сила в правде. У кого ее больше, тот и сильнее.
1: Пришло время выделяться. Найди свою правду на pravdashop.by.
3: Большой выбор ярких и стильных аксессуаров от Минской правды. Заходи и выбирай на pravdashop.by.
4: Истина в Минской правде.
5: Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Стартуем с добрых дел. С 14 по 27 июня регистрируйся на olympicday.a1.by и собирай минуты добра всей страной. А 27 июня твой выход на поле. Встречаемся на стадионе «Динамо» на ярком спортивном фестивале. Море драйва, активности и подарки всем участникам в честь дня рождения Национального олимпийского комитета Беларуси. Вечером кульминация праздника, шоу, которое нельзя пропустить. На сцене группы «Добро» и «Полис ин Пэрис». Олимпийский день. Займемся спортом в одном ритме. Вход свободный.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 18 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

0: Реклама.
1: МЧС напоминает: дети не взрослые. Не оставляйте их одних.
0: Рекламная служба МВ Радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

0: Реклама.
1: Знаете ли вы, для чего нужны обязательные страховые взносы? Страховые взносы – это гарантия достойной пенсии, оплаты временной нетрудоспособности, выплат детских пособий. Уважаемые работодатели, своевременно оплатив обязательные страховые взносы, вы обеспечиваете социальные гарантии ваших сотрудников. Позаботимся о будущем вместе.
0: Рекламная служба МВ-радио. Пишите. Реклама @mvolna.by.

В ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 18 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

Минская волна. Звук сочного лета.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый и временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше нуля. Днем от 18 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.

ближайшие сутки в Минской области будет переменная облачность, без осадков. Ветер слабый, временами порывистый. Минимальная температура ночью составит около 14 градусов выше 0. Днем от 18 до 24 тепла. Прогноз подготовлен по информации Белгидрометцентра.